Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 4 до 11 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о плановой проверке систем оповещения и где пройдут гонки «Формулы-1».
0: Новости.
1: Европейские страны, включая соседей Белоруссии, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом президент Белоруссии сказал на совещании по итогам проверки 7-й бригады внутренних войск МВД. Глава государства отметил, что в Европе также растут военные расходы и масштабы проведенных учений. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в таких условиях продолжит реализацию мер по обеспечению национальной и региональной безопасности. И в продолжении темы проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам совещания у президента. По его словам, глава государства поручил завершить план, утвержденный в начале года. Руководитель подчеркнул, что такие мероприятия нужны для объективной картины, а национальная безопасность – это вопрос чрезвычайной важности. По итогам проверок глава государства поручил подготовить комплексный доклад.
0: К новостям в мире.
1: США и Европа готовят совместный план по мирному урегулированию украинского конфликта. По данным газеты The Washington Post, он будет состоять из 4 пунктов. Первый – восстановление Украины, на которое запросят смету у Киева. Второй – гарантии безопасности как для Украины, так и для России. Третий – энергетическое соглашение, включающее строительство трубопровода, доступ России к европейскому рынку и сроки снятия санкций. Четвертый – прекращение огня по нынешней линии фронта. Импульс к разработке плана дала встреча во Флориде с участием американских, европейских и украинских переговорщиков. И к новостям в регионе. В Минской области сегодня пройдет плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщили в МЧС. Мероприятие необходимо для оценки работы оборудования и готовности системы к экстренному использованию. Проверка будет проводиться с 9 утра до часу дня. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. И в завершении выпуска «Формула-1» объявила о возвращении в Африку спустя почти 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба соревнования. Гран-при континента планируют провести в Руанде в начале 2030-х годов. Трассу построят в 40 километрах к югу от столицы страны. Напомню, последний раз гонка проходила в Африке в 1993 году в ЮАР. Следующее состязание текущего сезона состоится в США в следующее воскресенье.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ Радио.
1: Итак, кажется, мы с вами добрались до перевала или, наверное, еще где-то там докатываемся. Вопрос открытый, возможно, вы все еще где-то там под одеялом. В эфире «Минская волна» и я, Женя Тихонов. И улетное утро уже зажигает этот эфир. Неделя хочет от нас всего и сразу. Ну вот, а сил, сами понимаете, все меньше и меньше. Так что перекличка. Какие города уже проснулись, пишите в социальные сети. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Пожелаю лично доброго утра. И, конечно же, лично от «Минской волны» в том числе. И заодно буду знать, что вы точно уже в деле. Ну, а пока вы пишете, я расскажу, подставит ли нас погода в этот теплый день. Поэтому давайте посмотрим.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями, по западной половине небольшие дожди. В первой половине дня во многих районах туман. Максимальная температура воздуха от 9 до плюс 15 градусов. В Минске сегодня также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха утром от плюс 4 до плюс 7, днем до плюс 12. Да, и холода уже скоро, видимо, поэтому погода явно намекает. Пора бы пересмотреть свои пуховики на предмет чистоты до заначек. Ну а пока вы все пользуетесь моей рекомендацией, так что все, устройте себе небольшую ревизию. Я расскажу, что в этом часе запланировал для всех нас. Итак, под конец его забежим на страницы гороскопа. Что ждет нас в этом дне к концу часа и разберемся. А также, кто является главным препятствием к миру между Украиной и Россией по версии Трампа, узнаем через несколько треков. Ну все, вот теперь официально можно и начинать. И официальная музыкальная часть на МВ Радио Special for You.

0: на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: Вы пробовали голубику с мятой? Нет. А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком? Нет? Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Как вы думаете, что происходит, когда главным препятствием на пути к миру объявляют не того, с кем воюют, а того, кого назвали союзником? Одно из важнейших западных изданий пишет, что Трамп считает Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине. Главным. То есть не Россию, не Брюссель, не НАТО, прости господи, а человека, которого еще вчера называли защитником демократии. И дальше тезисы, которые считаются на самом деле больше как сценарий для политического триллера. Трамп видит в Зеленском помеху получению Нобелевской премии мира. То есть человек хочет Нобель, а кто-то ему серьезно мешает. Да? Представляете масштаб? Мир во всем мире — это, оказывается, уже личный проект, а Зеленский — это просто, ну скажем так, бюрократическая задержка на пути к награде. Сделка США и России по дизельному топливу также стала для Зеленского очень плохим знаком. Ну а как иначе? Пока ты ждешь поддержки от союзника, союзник тихонько так за твоей спиной договаривается с тем, кого ты называешь врагом. Причем договаривается о дизеле, не о мире и о безопасности, а о банальном топливе. После ссоры в овальном кабинете Зеленский пытался наладить отношения с Трампом лестью. Да, именно что лестью. Это, видимо, отдельный жанр дипломатии, когда аргументы закончились, а в ход идут сплошные комплименты. В Киеве угасает надежда, что Вашингтон хотя бы не будет мешать украинским планам. Хотя не будет мешать, да? То есть от союзника уже не ждут помощи, а ждут, что он просто не станет лезть в их дело. И это, пожалуй, наверное, самый честный диагноз за вот публикацию, которую я сейчас вам пересказываю. Ну а близкий к переговорам украинский чиновник призывает перестать обманывать себя и искать выход из войны с помощью Европы. Ну да, той самой Европы, которая сокращает контингенты, экономит на военных, отправляет солдат к психиатру и считает, кому достанется аграрный бюджет. Ну что ж, удачи! Вот и получается, что главный союзник стал главным препятствием. Помощь превратилась в помеху, но Нобелевская премия мира оказалась важнее, чем сам мир. Такова реальность, и, судя по всему, в Киеве начинают это понимать. Пускай и поздно, однако понимают. Итак, дорогие друзья, мы понимаем, что ситуация в мире, возможно, полна турбулентностью, но мы с вами от этого переключимся на что-то более позитивное. Конечно же, на наш гороскоп на удачу, ну и на музыку на МВ-радио. Так что не переключайтесь, скоро прогноз честный и для каждого знака зодиака.

0: Гороскоп на удачу.
1: Так, давайте условимся вот на чем. Никаких сложных терминов, никаких ретроградных Меркуриев, только звезды, юмор и пара советов, которые можно применить прямо сегодня. Поэтому поехали! Итак, овны, среда создана для действий, поэтому прыгайте, даже если страшно. Вечером кто-то скажет: «Я же говорил!» Но вы-то будете праздновать победу, поэтому овны мотаем на ус. Тельцы. День пахнет деньгами и вкусным обедом, поэтому найдите скидку, потратьте ее на милую бесполезность, и вы будете счастливы. Близнецы. Ваш день – это подвешенный язык, харизма на максимуме. Одно сообщение сделает вас звездой, главное – не отправляйте его не тому человеку. Раки. Среда мягкая, как любимая подушка, поэтому сегодня вы услышите то, что ждали очень давно, и, возможно, даже поплачете, но только от радости. Львы, вы сегодня солнце, даже если за окном дождь. Комплимент от незнакомца приятно, но не стройте на нем планы на вечер. Девы, день порядка, то есть нужно разобрать ящик, папку или, возможно, даже собственную жизнь. Найдете потерянную вещь и поймете, что она не нужна. Зато теперь в комнате намного чище. Весы. Вас будет качать от выбора это или то. Поэтому вы все решите за 5 секунд, передумайте через 10, но вам можно, потому что знак у вас такой. Скорпионы. День загадок. Вы молчите, а все думают, что вы что-то знаете. И вы, кажется, действительно что-то знаете, но не скажете, потому что немножко любите мучить людей. Стрельцы. Среда зовет в путь, даже если это путь до кухни. Соглашайтесь на неожиданное предложение. Будет, на самом деле, нелегко, но очень даже весело. Козероги. День работы, но вы сделаете больше, чем планировали. Вас похвалят, и поэтому принимайте комплименты. Улыбаться вам к лицу. Водолеи. Придумайте что-нибудь гениальное, но, возможно, никто этого не поймет. А через год скажут: «А помнишь?» Поймите, что это, возможно, ваша минута славы. Рыбы. День мечтаний. Придумайте идеальный сценарий. Реальность окажется лучше. Не спорьте с ней. Она сегодня на вашей стороне. Вот такой был прогноз на эту среду. Поэтому берите от нее все, а плохое оставьте где-нибудь там, за кадром. Ну а я пока что с вами не прощаюсь. Через пару треков вас ждут свежие новости с Артемом Титовым. Да, новости будут самые важные, самые интересные. Ну и, возможно, совсем чуть-чуть неожиданные. Поэтому не переключайтесь. Ну а со мной вы уже встретитесь в следующем часе. Так что не разбегаемся. Я за вами слежу.
0: Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 0 до 6 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 3.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены изменить в законах и сколько могут стоить старинные монеты.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил женщин нашей страны с Днем Матери. Глава государства подчеркнул, что именно мамы являются одним из самых важных элементов счастливого детства. Александр Лукашенко поблагодарил таких белорусок за огромный вклад в воспитание новых поколений. Политик пожелал соотечественницам здоровья, добра, вдохновения и ярких моментов в жизни. Систему защиты здоровья и жизни трудящихся намерены изменить в Беларуси. Соответствующий законопроект внесли в Нижнюю палату парламента нашей страны. Документ предполагает ряд корректировок. Например, власти планируют повысить эффективность оценки профессиональных рисков в различных организациях. Также правительство намерено расширить возможности найма несовершеннолетних и женщин. Кроме того, эксперты предлагают снизить административную нагрузку на бизнес.
0: К новостям в мире.
1: Массовые протесты продолжаются во Франции. По разным оценкам, вчера на улицы страны вышло до 480 тысяч человек. Наиболее крупная акция прошла в Париже. Десятки тысяч демонстрантов требовали от правительства увеличить финансирование школ и улучшить условия в них. В некоторых случаях протестующие вступали в схватки с полицией. В ответ правоохранители применяли спецсредства для восстановления порядка. К новостям регионов. Состоялся очередной этап областной спартакиады. В этот раз представители разных районов показывали свои умения в гиревом спорте. По итогам соревнований лучшими стали атлеты ряда регионов. Например, спортсмены от Смолевичского района взяли золотую и серебряную награды в двух весовых категориях. За счет таких результатов сборная региона поднялась на второе место в общекомандном зачете. Отмечу, что спартакиада Минской области идет на протяжении всего года. Энтузиасты соревнуются в разных дисциплинах – от дартса до плавания и настольного тенниса. И в завершение выпуска. В США монету продали на аукционе практически за 3 миллиона долларов. На торги выставили платежное средство номиналом всего в 5 центов. Денежный знак произвели в конце 18 века, во времена президентства Джорджа Вашингтона. На одной из сторон артефакта отчеканен год выпуска и слоган «Свобода, родительница наук и промышленности». За право обладания монетой боролись множество коллекционеров, поскольку ее считают одной из самых значимых в американской нумизматике.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: Итак, второй час эфира летит к нам, и сразу разрушаем стереотипы. Обещаю, новость, которую я сейчас расскажу, вас улыбнет. Знакомьтесь, это самый необычный сотрудник Национальной гвардии Мексики. Чихуахуа по кличке Команда. У него есть тактический жилет, очки и даже мини-видеокамера. Раньше он жил у пожилой пары, но те передали его военным. И пес попал в кинологическое подразделение, где служат 350 крупных собак, а в овчарки, малинуа, лабрадоры. То есть, конечно, преследователи, нарушители, это бедная чихуахуанина не сможет, зато, ну, как бы размер не позволяет, да, зато его готовят к поисковым спасательным операциям. И сейчас он посол доброй воли. Этот маленький пес сопровождает бойцов на парадах, ярмарках и встречах с людьми. Недавно он даже пошел по торжественному параду в Мехико в честь Дня Независимости. Ну, то есть, таким зверем в строю Мексике вообще ничего не грозит, как вы понимаете, ну, кроме прилива милоты. Так что, дорогие друзья, я вам просто хочу напомнить, что все стереотипы — это только у нас в голове. Будьте сегодня этой чихуахуа, ломайте барьеры в себе. Ну, а я, Женя Тихонов, помогу вам сломать барьер сонности в это утро на Минской волне. Итак, это далеко не все то, что я приготовил для вас в этом часе. Слушайте список из трех пунктов. «Вылетит и поймаешь» мы сегодня сыграем под конец часа и узнаем, кто у нас сегодня на секундочку отправиться на гандбол. Но, как я и сказал, это уже ближе к концу часа. В середине часа я приготовил для вас еще одну новость. Она сегодня важная, теплая. Расскажу все в середине часа, и она посвящена вот неделе, которая у нас сейчас как раз-таки и идет. И давайте через пару треков мы будем праздновать поводы на сегодняшний день. Будем готовы, будем во всеоружии. Ну и, конечно же, эти самые пару треков вас тоже не оставят равнодушными. Итак, 8 часов и 12 минут. Минская волна. Женя Тихонов, говорю вам доброе утро и, конечно же, великолепного настроения прямо с утра пораньше.

0: Бортовой журнал.
1: Сегодня у нас в Беларуси очень теплый день. Пускай погода может быть против моих слов, но вот суть сегодня – это праздники, поэтому пройдемся по ним. Открываем мы светлым поводом, который касается каждого – День Матери. Той женщины, которая подарила нам эту жизнь, не отходила, пока мы были маленькими, когда мы болели, и всегда ждет от нас хотя бы одного крошечного слова. Труд матери невозможно оценить, ибо он бесценен. Сколько слез, сколько радости она переживала по поводу нас. И все это для того, чтобы дитя научилось жить. И, наверное, не хватит никаких слов благодарности. Единственное, что хочу добавить конкретно от себя я, это, конечно же, мамуля, я люблю тебя. Спасибо, что ты есть у меня. О лучшей матери, наверное, и мечтать просто уже нельзя. А, скажем так, это сейчас дал вам маленький пример. Напишите своим матерям, своим женам. Это такой вот маленький призыв. Напишите, как вы их любите, как вы их цените. И главное, будьте сегодня рядом. Пускай даже между вами сотни километров. В любом случае, напишите, позвоните. Это очень и очень важно для каждой женщины. Сегодня, кстати, отмечается еще и день рождения одного персонажа, который, как и мы в улетном утре, поступает очень мудро и очень рано ходит в гости. Винни-Пух, дорогие друзья, мы все знаем этого медведя, но кажется мне, что мы любим того самого советского, который неуклюж, медолюбив и просто, ну, очень добр. В нем есть и тепло, и он настолько полюбился аудитории, что можно о нем говорить очень и очень долго. А еще я люблю лично Винни-Пуха, именно советского, за то, что голос ему подарил сам Евгений Леонов. Я слышал даже такую маленькую легенду, что голос Леонова на оригинальной записи был очень тягучим и грустным, что персонажу крайне сильно не подходило. И тогда записать его решили как положено, и впоследствии немного ускорили, чтобы был эффект того самого Винни, от которого, у которого в голове только сплошные опилки. Сегодня, возможно, даже есть какой-то повод пересмотреть этот самый легендарный мультфильм, точнее, несколько его серий, возможно, даже с мамой. Это будет для нее приятное воспоминание. Ну что же, раз уж мы начали говорить с вами сегодня про День Матери, то и следующая новость тоже будет посвящена не только, кстати, Дню Матери, но и Дню семейной любви в семье. Поэтому смело дожидаемся следующей новости. Она будет не страшная, а возможно даже для некоторых очень и позитивная. Поэтому слушаем, ну а сразу же после рекламной и музыкальной паузы на МВ Радио. Не переключайтесь.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: С 19 по 22 октября в Кополе состоится осенняя ярмарка. Огромный выбор рыбной продукции. Копченой, соленой, свежемороженой. Саженцы, мед и фермерские продукты по отличным ценам. Ждем вас на центральной площади города. Приходите всей семьей. Закупайтесь на зиму.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Вы пробовали голубику с мятой?
5: Нет.
4: А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком?
5: Нет?
4: Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Давайте с вами сразу оговоримся, что сегодня не просто День матери. Сегодня в Беларуси начинается неделя родительской любви. 7 дней между Днем матери и Днем отца, когда все внимание страны обращено к тем, кто дает нам самое главное. И начинается эта неделя с очень конкретных цифр. В 2026 году на систему государственных пособий выделено 4 миллиарда рублей. Даже больше, чем 4 миллиарда рублей. Из них почти 2,5 на выплату по уходу за детьми до 3 лет. При рождении первенца единовременное пособие составляет 10 базовых величин. Это очень и очень много. 5000 почти с половиной рублей. Для второго и последующих детей 14 базовых, точнее 7500 рублей. Но поддержка здесь не ограничивается финансами. В регионах проходят торжественные приемы. Многодетным мамам вручают ордена матери. И это не формальность, потому что в 2025 году такой награды удостоены были 458 женщин, а всего с 1998 года более 14 тысяч. Вы представляете, какая это огромная цифра. Есть еще также и очень практическая помощь. С 14 по 21 октября адвокаты по всей стране проводят бесплатные, точнее, 14 и 21 октября, чтобы вас не запутать, по всей стране проводятся бесплатные консультации для родителей от адвокатов. Можно прийти и задать любые вопросы, от льгот до жилищных. И это сигнал вам, дорогие друзья, потому что уже меньше чем через полчаса стартует эта акция, так что не теряем времени, если у вас есть вопросы, даже можно отпроситься с работы. Сегодня я разрешаю. И еще одна деталь, которая делает эту неделю по-настоящему теплой. Федерация профсоюзов запустила акцию «Поздравим маму вместе и поздравим папу вместе». То есть вы выбираете открытку на сайте, подписываете, и она уходит близким. Вы скажете: мелочь. Ну, может быть. Но именно из таких мелочей как раз-таки и складывается забота. Знаете, что за всеми этими миллиардами, пособиями и орденами стоит одно простое понимание. Государство не просто говорит, что семья важна, оно помогает, когда рождается ребенок, когда мама в декрете, когда нужен совет или просто теплое слово. И это тот случай, когда поддержка ощущается не на бумаге, а в реальной жизни. Ну а реальная жизнь, как и наш эфир, дорогие друзья, продолжается. И поэтому сейчас вас ожидает небольшая музыкальная пауза, а после мы с вами поиграем в рубрике «Вылетит и поймаешь» за билеты на гандбольный матч. Не переключайтесь.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Слушайте, а Амирчика там неплохо так волной накрыло. Ну и хорошо, пускай себе бултыхается. Ну а мы переходим к нашему розыгрышу «Вылетит и поймаешь». Кстати, если вы подумали, что у нас в интерактивах нет места для спортивных мероприятий, то, пожалуйста, передумайте, уж постарайтесь. Сегодня мы отдыхаем от театров и идем на кое-что очень зрелищное. 17 октября большой гандбол в Минске. Столичный СКА сыграет с Мешков Брест в рамках чемпионата Беларусь. Руси, конечно же. Матч пройдет во дворце спорта Уручья. Начало матча в 15:00. Напоминаем, что нашей команде нужна наша поддержка. Так что для тех, кому гандбол интересен и кто любит в принципе спортивные мероприятия, смело участвуйте в нашем сегодняшнем розыгрыше «Вылетит и поймаешь». Что придется сделать? Нужно всего-навсего слушать музыку на МВ-радио. В этом нет ничего сложного, а вот уже сложнее расслышать секретную фразу, которую я спрячу между треками. Возможно, в одном из них. Но это вы уже поймете сами. И я надеюсь, как только вы услышите эту самую секретную фразу, вы пришлете, как она звучала, нам на Viber, Telegram 8029 10 10 307, или же присылайте, в общем. Сегодня я ищу первого, самого быстрого и самого точного. Все, ЦУ я вам раздал, дорогие друзья, поэтому сейчас все дело за вами, ну и, конечно же, за нашей музыкой на МВ Радио.
2: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy as f***, you know?

0: Слушаем наше на МВ Радио.
1: Мама – это самое теплое слово –

0: вылетит и поймаешь.
1: Сегодня у нас получилась очень теплая игра «Вылетит и поймаешь», и сегодня она была подвязана к тому самому дню, который будет отмечать сегодня каждый, в особенности каждая женщина, которая успела стать мамой. Итак, дорогие друзья, именно вот эта фраза сегодня у нас и прозвучала. «Мама» — это самое важное слово в жизни каждого человека, и мы не будем это отрицать и как-то сглаживать углы, потому что так оно и есть. В конце концов, сколько она была с нами, сколько она еще будет. И я очень сильно надеюсь, что ваши мамы будут здоровы и счастливы. Поэтому не пренебрегайте моментом и успейте заехать к ней сегодня. Подарить хотя бы маленький такой букет цветов. Но им-то будет приятно хотя бы немного провести с вами время. Ну а мы продолжаем, потому что пора уже объявлять результаты нашего сегодняшнего розыгрыша «Вылетит и поймаешь». Сегодня самым первым и самым быстрым оказался Максим, номер которого заканчивается на 98-66. Он также передает еще привет всем мамам, поздравляет с этим теплым и чудесным праздником. Большое спасибо, Максим, от нашей редакции за пускай такие, пускай за такое короткое сообщение, но все-таки емкое и важное. Это то, что нужно слышать сегодня всем и каждому. Ну а от нас вам билеты на 17 октября на большой гандбол в Минске. Столичный СКАС играет с Мешков Брест в рамках чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручья. Начало матча в 15:00. И помните, что команде нужна ваша поддержка. Ну, наверное, как и мамам. Пока что я удаляюсь из эфира и освобождаю место для музыки и небольшого рекламного блока на МВ-радио. Ну а после уже Артем Титов придет и расскажет самые важные и актуальные события к этому часу. Не переключайтесь, потому что дальше только лучше.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Звук поставим.
3: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
4: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
5: Удобно в кресле. Я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск, 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
9: Организатор ООО «Первая продюсерская компания», ГУ 3094-4-0-2026. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 3-752-964-3-0-4.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 1 до 6 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 5.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разработали в Беларуси и какой объект обнаружили астрономы.
0: Новости.
1: Власти Беларуси определили механизм согласования ставок утилизационного сбора. Соответствующее постановление приняло Министерство промышленности. Первоначально заинтересованному лицу нужно подать ведомству заявление в письменной форме и приложить к нему ряд документов. Затем регулятор одобряет или не согласовывает ставку. В положительном случае всю информацию о транспортном средстве или шасси передают в государственный таможенный комитет. Новшества уже вступили в силу. Новый комплекс для оценки печатных плат разработали в Беларуси. Аппарат работает на основе технологии искусственного интеллекта. Машина фотографирует элемент с разных сторон. Затем специальная нейросеть анализирует полученные снимки. Таким образом, алгоритм выявляет дефекты сборки и пайки электронных модулей. Специалисты уверены, их разработка может улучшить производство многих отечественных систем. Систем от газовых счетчиков до автомобильной электроники.
0: К новостям в мире.
1: Обломки неизвестного беспилотника обнаружили в Польше. Фрагменты дрона нашли на одном из пляжей Балтийского моря. Представители разных служб выехали на место инцидента и изучают выявленные элементы. Предположительно, сам аппарат мог принадлежать польским военным. О пострадавших и повреждениях инфраструктуры из-за крушения беспилотника не сообщали. К новостям регионов. Плановая проверка системы оповещения пройдет в Минской области сегодня. Об этом сообщили в МЧС. Ведомство будет включать электросирены в разных районах до часу дня. Спасатели подчеркивают, при звуковых сигналах гражданам не нужно выполнять какие-либо действия. И в завершение выпуска. Команда астрономов обнаружила новый крупный астероид в Солнечной системе. По словам специалистов, диаметр объекта составляет около 2,5 километров. Особенностью небесного тела называют скорость его вращения. Космический камень совершает оборот вокруг своей оси всего за 4 минуты. Таким образом, основой астероида должен быть довольно прочный материал, иначе он бы разрушился. Тем не менее, ученые пока не могут сказать, из чего именно состоит объект. Отмечу, что сам астероид не представляет угрозы для Земли.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Ну что же, Минск, снова доброе утро. Это МВ-радио, с вами Женя Тихонов. И вы, скажем так, в эфире завершающего часа нашего улетного утра. Если вы только что открыли глаза, то не спешите выпрыгивать из кровати. Дайте организму секунду на раскачку. Кстати, знаете ли вы, что утренняя сонливость – это не лень, а химия? Мозгу нужно нашему около 20 минут после пробуждения, чтобы выработать дофамин. Тот самый хорошо известный нам всем гормон бодрости. Так что потянуться в кровати – это научно обоснованный процесс. Пускай он может занять у вас, ну, час, два или три. Начальник поймет, поверьте, он точно такой же человек, как и все мы. Но если вы уже за рулем или спешите на остановку, давайте сверимся с реальностью. Потому что дороги Минска уже просыпаются, и, судя по всему, не все встали с той ноги. Где-то уже плотно, а где еще можно проскочить, скоро и расскажу, не переключайтесь. Давайте сделаем паузу в виде одного трека.

0: Застегните ремни.
1: Ремни пристегнуты, значит, можно в путь. Но какой сегодня путь выбрать, как раз-таки и подскажу вам я. И, ну и, конечно же, сервис Яндекс.Пробки, если он не врет, и он показывает, что сейчас ситуация на дорогах Минска оценивается в стабильные 6 баллов. Однако есть у нас ДТП, их сегодня много, поэтому советую послушать внимательнее. ДТП с затором на Лобанка, также с затором на проспекте Пушкина и пересечении с Пономаренко, проспект Дзержинского, железнодорожный, целых 2 ДТП, на юге МКАД, также на пересечении Независимости и Сурганова с огромным затором по последней улице. Пробки фиксирую на Филимонова, на улице Кедышка и на Севастопольской. Ну а сложное движение на Немиге, Цеткин, Якуба Колоса, Ленина, на западе МКАДа, на улице Городской Вал, а также на Янке Купалы. Ну что же, это вся ситуация по пробкам и затруднениям на дорогах Минска. Ну а мы сейчас переходим к самой легкой части нашего эфира, к третьему часу. И вот планы, которые я подготовил для вас на сегодня. Сегодня мы выбираем музыкальное поздравление для наших мам под конец часа. Поэтому забегайте уже в наш Инстаграм, голосуйте. И не забывайте то, что также открыт наш Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Голоса туда тоже принимаются. Ну а пока советую перейти все-таки в наш Телеграм-канал, потому что скоро уже будет выложено задание для нашей рубрики «Дозаправка». Сегодня мы играем за билеты в мир иллюзий и через пару треков уже стартуем. Ну что ж, третий час нашего улетного утра закипел, и он обещает быть улетным, ну, в принципе, как и все шоу. Конечно же, под музыку на МВ-радио.

0: автозаправка.
1: Ну а теперь давайте придумаем развлечение на всю эту неделю. Ну, возможно, не на всю, тут я немного погорячился, но хотя бы на один день так точно. Потому что себя надо баловать, это признанный факт. Мы же предлагаем интересности сразу для нескольких персон. Так что не упустите шанс побывать в мире иллюзий, в уникальном интерактивном пространстве, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле Алисы в Стране Чудес, а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности, и это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Итак, для того, чтобы попасть в мир иллюзий с помощью нашего МВ-радио и нашего улетного утра, нужно зайти в наш телеграм-канал. Там будет в одном из последних постов своеобразный рисунок, может быть, человека, может быть, чего угодно. Ваша задача угадать, кого или что я попытался изобразить сегодня на листе А4. Кстати, очень важна ваша подписка на наш телеграм-канал, так что не забывайте подписываться. Как только вы поймете, что я попытался изобразить, пишите нам в Viber Telegram 8029 10 10 307, а также прямо в комментариях. Все достаточно просто, поэтому спокойно выигрывайте, играйте. Это нам очень нужно, и вам тем более, поверьте мне. И сегодня я ищу человека под номером 24. 24-го я награждаю билетами в мир иллюзий. Ну а вам всем желаю удачи и приятного времяпрепровождения на нашей Минской волне.
0: Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
7: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
6: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
7: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
6: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. We'll be right back.

Ну, у нас все свои краски, и большое ему спасибо. Сейчас он сделал ту же самую работу, что и делает осень. Вы только посмотрите, солнце опять выглянуло. Оно приветствует всех нас в этом новом дне. И это никакая не иллюзия, и никакой фокусник этим не сможет промышлять ни в коем случае. Кстати, да, фокусник — это был правильный ответ на сегодняшнюю загаданную мной, точнее, нарисованную мною картинку. Вы все справились великолепно, абсолютно все. Отзывов много, это значит, что среда для всех бодро начинается, это меня радует. Ну и сегодня я обещал найти человека под номером 24. Кто же им оказался по итогу? Лия, номер которой заканчивается на 44-86. Лия, мы вас поздравляем от имени всей нашей редакции. Если вы также еще и мама, ловите отдельное поздравление, чтобы вы, конечно же, были счастливы, все вокруг вас были здоровы. Ну и, конечно же, вы всех одаривали своим душевным теплом. Ну, а напоминаем, что Лия сегодня выиграла у нас билеты в мир иллюзий, в это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности, и это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Ну что же, наше улетное утро уже совсем скоро подойдет к концу, 9 часов и 33 минуты, но я никуда не отпущу без финального выбора этого утра, без нашей удачной посадки, в которой сегодня мы с вами будем выбирать песню для мам. Поэтому не переключайтесь, а главное, голосуйте.

0: «Дачная посадка».
1: Сегодня очень светлый день. День, в котором мы от всего коллектива, да и вообще от всех людей, наверное, в этом мире поздравляем наших дорогих мам. Поэтому давайте, сегодняшняя подборка будет как раз-таки про них. Какая из композиция по итогу победит, это, между прочим, очень хороший вопрос. Но, пожалуй, не такой важный. Оба трека очень теплые. Оба трека — это душа, это поздравление, возможно, а возможно, где-то даже и откровение. В общем, в любом случае, если вы захотите услышать какую-то конкретную, голосуйте за нее в Viber Telegram 8029-1010-307, ну а также в нашем Инстаграме, где лежит удобный опросник. Но для того, чтобы сделать свой выбор, возможно, вы эти песни не слышали пока что, давайте их прослушаем.

ты знаешь, мам, именно так называется трек. Песня – рассказ, песня – исповедание, песня – воспоминание. Это нечто приятное. Возможно, ребята в этом треке умудрились сказать все, что мы сами хотим сказать своим матерям. И если вы каждое слово поддерживаете, подписываетесь под ним, то тогда, пожалуй, этот теплый трек, он как раз-таки и должен стать завершением нашего сегодняшнего эфира. С другой стороны, у нас есть и другой исполнитель. Давайте послушаем, что скажет он.

Эмин, благодарю, мама. А вот это уже искренние слова благодарности, что понятно из самого названия. Согласитесь, нам есть за что благодарить, и иногда просто слов недостаточно. И тогда на сцену выходит лирика, проникновенная, будто бы про всех нас и от всех нас. В общем, какой бы трек сегодня не победил, побеждает всегда любовь к нашим прекрасным матерям. Поэтому делайте свой выбор, и, пожалуй, сегодня он не так важен, как те, для кого эти песни поставим.

0: Удачная посадка.
1: Пожалуй, сегодня даже наша рубрика может называться и неудачной посадкой. Точнее, не неудачной посадкой, а просто как-то немножко по-другому. Потому что сегодня мы просто хорошо, красиво и душевно завершаем наш эфир на поздравлении нашим прекрасным матерям, которых мы безмерно просто любим. Сегодня я провел голосование между треком «Добро» и треком «Эмина». Победили как раз-таки группа «Добро». Ты знаешь, мамы, именно поэтому я включаю ее для всех вас, на всю нашу огромнейшую аудиторию. Ну и, наверное, лучше слов, чем сами «Добро» для мам, я уже просто не подберу, поэтому предлагаю ее послушать. Ну а сам удаляюсь. Большое спасибо, дорогие друзья, что были все эти три часа с нами. Поэтому берегите себя, берегите, конечно же, своих мам, поздравляйте их от всей души, любите, цените, потому что все-таки даже в жизни каждого мужчины это одно из самых дорогих созданий, которое только может быть. Ну, конечно же, кроме жены и уже своих собственных детей. Поэтому всем хорошего настроения, всем удачного дня и пока-пока. С вами был Женя Тихонов. Улетное утро все-таки совершает свое приземление.
0: Наш рейс завершен.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 3 до 7 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 6.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить водителям и какое устройство создали в Японии.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси утвердило перечень развития ряда территорий и городов в следующем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ состоит более чем из 10 проектов. Их создали на основе предложений местных органов власти. Например, правительство одобрило планы модернизации Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха Вилейка. Водителям следует быть предельно внимательными в условиях тумана. Об этом напомнили в МЧС. В ведомстве отметили, что такой погодный фактор может появляться сегодня на большей части территории нашей страны. Специалисты подчеркивают, при вхождении в зону тумана автомобилистам следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Также спасатели рекомендуют снижать скорость движения и избегать внезапных торможений.
0: К новостям в мире.
1: США могут возобновить активные действия против Ирана. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он уверен, что такой шаг может принудить Исламскую Республику к завершению конфликта. Тем не менее, американский лидер не привел других подробностей. Некоторые источники сообщают, что власти США и Израиля недавно обсудили возможность проведения масштабной военной операции против Ирана. В случае одобрения плана боевые действия могут возобновить в скором времени. Новостям регионов. Нотариусы Минской области проводят бесплатные консультации сегодня. Акция приурочена к национальным дням матери и отца. Обратиться к специалистам могут многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Юристы готовы ответить на различные вопросы, в их числе оформление наследства, составление завещаний и соглашений о детях. Желающим нужно подойти в любую из нотариальных контор нашей страны. Подробности инициативы можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты. И в завершение выпуска. Компания из Японии представила первое в своем роде умное кольцо без нужды в подзарядке. По словам инженеров, девайс работает только за счет преобразования солнечного света в энергию. Соответственно, в аксессуаре также нет аккумулятора. Кроме того, устройство использует довольно мало электричества для своего функционирования. Представители компании считают, что их разработку можно будет применять для бесконтактных расчетов. Тем не менее, речь идет только о прототипе. Само кольцо еще не готово к выходу на рынок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 5 до 8 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что начали производить в Беларуси и какой самолет могут получить американские военные.
0: Новости.
1: Строительство заграждений западными странами на границе с Беларусью неэффективно. Об этом заявил президент нашей республики. Он уверен, что сооружения практически не осложняют путь нелегальным мигрантам. Также Александр Лукашенко считает, все заборы и другие подобные объекты даже помогают официальному Минску. Например, в случае агрессии западных государств их силам придется преодолевать заграждения, что только осложняет движение войск. Предприятия концерна «Белгоспищепром» освоили производство ряда новых товаров. О таких результатах работы за последние несколько лет рассказали в самом объединении. Например, заводы стали выпускать печенье с витаминами и кальцием для детского питания, а также жевательный зефир. Кроме того, с линии сходят партии специального кетчупа для юных белорусов, чипсы из сырого картофеля и сухая смесь для драников. В Белгоспищепроме уверены, такие товары позволяют привлечь интерес как отечественных, так и зарубежных покупателей.
0: К новостям в мире.
1: Неизвестные повредили системы связи со спутниковым интернетом Starlink в Болгарии. Об этом сообщают власти страны. Инцидент произошел на одной из станций недалеко от столицы государства Софии. Злоумышленники сожгли большую часть антенн на объекте. Правоохранители изучают происшествие. Кто может быть ответственен за инцидент, пока неизвестно, как и мотивы их поступка. Напомню, аналогичный случай ранее произошел в Польше. Власти страны классифицировали происшествие как диверсию. Новостям регионов. Отлов бездомных животных пройдет в Дзержинском районе сегодня. Мероприятие затронет около 10 населенных пунктов и территорий. В их числе агрогородок Путчино, деревни Каменка, большие и малые новоселки. Местным жителям рекомендуют не выпускать своих домашних питомцев на свободный выгул в период отлова. И в завершение выпуска стали известны новые подробности о перспективном истребителе США нового поколения. Речь идет о многофункциональном боевом самолете под кодовым обозначением F-47. Как сообщили в Пентагоне, радиус действия машины будет составлять практически 2000 километров. На таком расстоянии истребитель должен выполнять поставленную задачу и возвращаться на базу без дозаправки. Показатели значительно больше, чем у других боевых самолетов на вооружении США. Отмечу, что F-47 рассчитывают впервые поднять в воздух в 2028 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет, это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем песню, которая превратила обычную поп-группу в икону 2000-х. «Каверленд».

0: В 2006 году горячие красотки из Pussycat Dolls заколабились со Snoop Dogg'ом, и тогда мир услышал Buttons. Работа быстро перестала быть просто песней.
1: Что по рекордам?
0: Третье место в чарте Billboard Hot 100. Топ-3 в Великобритании, первое место в Австрии, Венгрии и Новой Зеландии. Песня получила платиновую сертификацию, провела 22 недели в австралийском чарте. Клип с Николь Шерзингер в черных нарядах и отточенной хореографией взорвал эфир канала MTV и принес группе премию за лучшее танцевальное видео. Атмосфера оригинала – это дым, кожа, восточные мотивы и дерзкая уверенность девушки, которая знает, чего она хочет.
1: Coverland.
0: А теперь пришло время перейти на темную сторону. Версия бразильского артиста Ринана Питанги разрушила все привычные шаблоны. Он услышал Buttons в стиле дарк-поп. Вместо женского трио – мужской вокал, пропитанный соблазном. Он убрал клубный глянец, но добавил в звук больше интимности и напряжения. Давайте погрузимся в эту атмосферу. Только сильно не фантазируйте.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку, понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Наши на Минской волне.
2: Заходи без причин.

0: Реклама.
1: Вы пробовали голубику с мятой?
2: Нет.
1: А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком? Нет? Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
3: В чем сила, брат?
4: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
9: Думаем, идея класс.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько зерна собрали в Беларуси и как отличились белорусские спортсмены.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси определило нормы рабочего времени на следующий год. Соответствующее постановление приняло Министерство труда и соцзащиты. Согласно документу, при пятидневной рабочей неделе сотрудники разных организаций должны выполнять свои обязанности около 2050 часов. Для шестидневной рабочей недели показатель чуть меньше. Напомню, в следующем году в Беларуси будут только одни длинные выходные с 9 по 11 мая. Аграрии Беларуси получили практически 10 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что речь идет про объем ресурса с учетом рапса и кукурузы. Минская область продолжает удерживать лидерство по масштабам намолота. Аграрии центрального региона обеспечивают около четверти от всего республиканского урожая зерна. Также активно идет уборка картофеля, сахарной свеклы и овощей открытого грунта.
0: К новостям в мире.
1: США активизируют поиск полезных ископаемых в Гренландии. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, компании начнут масштабные геолого-разведочные работы на острове в скором времени. Например, официальный Вашингтон рассчитывает найти в регионе новые месторождения нефти и газа. Напомню, ранее США получили новые возможности по размещению своих войск в Гренландии. К новостям регионов. Состоялась церемония вручения орденов матери жительницам Минской области. Мероприятие организовали во Дворце Республики. В событии участвовал глава центрального региона Алексей Кушнаренко. Он передал знаки отличия более чем 30 женщинам. Руководитель поблагодарил участниц церемонии за вклад в воспитание будущих поколений белорусов. Также председатель Минобласполкома подчеркнул – власти центрального региона продолжат поддерживать многодетные семьи.
0: О спорте.
1: Беларусь занял первое место на чемпионате мира по борьбе среди молодых спортсменов. Соревнования проходят в американском Лас-Вегасе. Свои силы показывают почти 650 атлетов в возрасте до 23 лет из десятков стран. Наш соотечественник Абубакар Хаслаханов стал сильнейшим в весовой категории до 97 килограммов. Беларусь одержал победу над представителем Украины Егором Якушенко. Счет финального поединка составил 2-1.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: делом на МВ-радио.
1: Неважно, сколько нам лет и чего мы добились, нам все равно нужна мама. И когда, как не сегодня, об этом говорить и наших мам поздравлять. Президент страны уже начал этот флешмоб и пожелал каждой женщине познать счастье материнства. Давайте же для тех, кто уже познал, приятные слова не будем держать в себе, а будем делиться ими у нас в эфире. Передавайте приветы, поздравления своим мамочкам, мамочкам мамочек и мамам своих детей. И, конечно, тоже. Но интересно еще, как вы считаете, каким мамам проще, мальчиков или девочек? Поделитесь мнением заодно. Для всего этого Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Здесь я, Некроманова, всем привет, все зачитаю на 45-й минуте часа.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот иногда люди высокопоставленные до такой с трибун несут, что действительно есть ощущение, что они еще не проснулись. Другого оправдания, ну, сложно найти.
1: В курсе дела.
0: Новый пресс-секретарь Белого дома тут отличилась. Кэти Закария впервые выступила перед журналистами после назначения, и первый блин вышел комом. Она оговорилась да так, что мало никому не показалось. Рассказываю. На своем дебютном брифинге эта шикарная красотка, внешне, кстати, больше похожая на актрису, чем на политика, случайно назвала своего мужа президентом. Так и сказала: мысль о том, что я не смогу вечером быть с детьми, для меня совершенно неприемлемо, поэтому мой президент, простите, мой муж здесь. Зал на секунду замер, журналисты переглянулись, кто-то хмыкнул, кто-то поперхнулся. Ну, оговорочка по Фрейду прям, такое не каждый день услышишь, правда? Все, конечно, опешили. Но с другой стороны, ее как мать можно понять, и как жену, собственно, тоже. Ну, а кто не хочет, чтобы ее муж президентом был? Дальше больше. Мероприятие, которое обычно длится около часа, Закария свернула за 14 минут. Ответила всего на 3 вопроса и как-то нервно, что даже союзники по администрации начали перешептываться. Ну, мол, некоторые представители администрации в принципе выразили недоумение, почему это Кэти Закарию допустили к брифингу уже на второй день работы без серьезной подготовки. Ну, почему? За красивые глаза, что-то непонятного. Понаберут по объявлению. Сам Трамп

0: Осень курлычет на МВ Радио.
1: Ну а вот что накурлыкали мне тут на ухо синоптики наши. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси. По западной половине небольшие дожди, уж простите. Так, ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха от плюс 9 до плюс 15. В Минске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха днем плюс 10-12, вечером плюс 6-9. Ну и не забывайте, что в эфире на МВ Радио впереди одни плюсы. Я, Ника Романова, заряжена здесь еще практически на 4 часа вперед. Ну и самое главное событие, приближающееся, это эфирный чат. Время ваших приветов, поздравлений и ответов на вопрос. Как вы считаете, все-таки кому живется на этом свете проще? Мамам девочек или мамам мальчиков? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Всех причастных с Днем Матери!
0: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ Радио.

0: Компания Кэти Перри. Мы наконец-то добрались до самого интересного места в нашем эфире. Ваших приветов и поздравлений. Это время как раз наступает прямо сейчас. Напомню только координаты, друзья. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну и много чего уже пришло к этой минуте.
1: Эфирный чат.
0: От Олеси есть сообщение. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, мою любимую мамочку и бабушку Крепскую Татьяну Ивановну с днем мамы. Пусть материнское сердце не болит, будет здоровым и крепким, а душа наполняется радостью. Мы тебя очень любим. Татьяна Ивановна, вы молодец, вы заслужили. Улыбайтесь, это ваш день, ваш праздник. И какая замечательная у вас дочь, что вот раз так Олесь и поздравила. Так, от Натальи есть сообщение. Привет, Минской волне, всех матерей поздравляю с праздником, ну а также всех-всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. О, спасибо, что напомнили. Сегодня Покров, а нас ничем не покрыло, как вы видите, на улице. А если снега нет, кстати, в этот день, то я тут подглядела в приметы, то уже до декабря вроде как и не выпадет. А еще примета есть, какая погода на Покров, такая и зимой будет. Так что нас это вполне себе устраивает, правда же? Так, это Андрей, есть сообщение. Ника, здравствуйте, с праздником вас. Оставайтесь такой же прекрасной мамой и самой лучшей ведущей. Но вы не знаете, Андрей, какая я на самом деле мать. Там, правда, есть вопросики не только у моих детей, но и у меня самой к себе. Но спасибо в любом случае. Передайте приветик заодно. Вот тут Андрей пишет Жене Тихонову. Не знаю, с какого перепуга, ну ладно. И отдельный привет маме нашего сыночки корзиночки Марвела, на четырех лапах которой марки Лабрадор. А, ну понятно, собачка у них есть. И еще мама Катерина, не забудь вечером с ним погулять вообще-то и покормить. Вот видите, что делается, друзья. Некоторые материнству на питомцах учатся. Вот, если этот уровень успешно пройдут, потом детей заводят. Я вот, в принципе, за такую концепцию. Главное, чтобы не вместо, понимаете, было, и все. А так, я только одного не понимаю, Андрей. Сегодня в честь праздника можно было бы вообще-то Катерину как мать и разгрузить как-то, да, с вот эти заботы, обязанности на себя взять. А то ни на минуту, понимаешь ли, мамам нашим не расслабиться. Ну и вот интересное еще наблюдение. На мой вопрос, чьим мамам проще, как вы думаете, живется, мальчиков или девочек? Во-первых, Артем прислал самый оригинальный ответ на сегодня. Он отсказал, что мамам котят. И ведь не поспоришь, да? Родила и пошла гулять сама по себе. И голова не болит ни о чем. Ну вот есть от Марины еще мнение. Не знаю, кому проще, мамам девочек или мальчиков, но точно не мамам подростков. Говорю, как мать 14-летней и 17-летнего. Ого, да у вас комбо, Марина. И если даже вы, слушайте, не знаете, с кем из них проще, то, наверное, это даже британские ученые до сих пор не выяснили. У меня трое дочерей, знаете, что скажу? Главное, чтобы дети были однополые, с ними проще. Это мнение от Ирины. Ну, кстати, да, в каком-то смысле, действительно, во-первых, в бытовом их не надо долгое время по разным комнатам разводить, да. Потом вещи очень удобно от старшей к младшей передаются, да, и так далее. Поэтому какая-то даже экономия намечается, может быть, и попроще. Так, Инна написала, что проще однозначно мамам девочек. Я спросила, почему. А она вот что ответила: потому что мамам мальчиков надо вырастить и воспитать настоящих мужчин. А с ними сейчас проблемы, вымирают, говорит, как мамонты. Ну, сказала, как отрезала, во-первых. Ну, значит, как-то мы не так воспитываем, да, действительно, сложности есть, наверное. Друзья, вот хочу подытожить, чьей бы мамочкой вы ни были, дорогие, терпения вам, крепких нервов, поменьше бессонных ночей и побольше счастливых улыбок. Ну и чтобы у ваших детей все всегда было в порядке, ведь для мамы это вообще-то самое главное в жизни. Ну и для вас всех красивая песня в честь вас, для вас, в общем, и для всех, кто слушает МВ Радио. Прямо сейчас Доминик Джокер, без тебя.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Вы пробовали голубику с мятой?
2: Нет.
1: А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком?
2: Нет?
1: Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какой рекорд установило человечество.
0: Новости.
1: Предельные цены на ряд овощей установили в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Речь идет о тех продуктах, что будут поступать в магазины из стабилизационных фондов во время межсезонья. Например, максимальная стоимость свежих огурцов должна быть в районе 9 рублей и 15 копеек за килограмм. Аналогичное количество лука и капусты должно обходить покупателям примерно в рубль и 70 копеек. Жители Беларуси продолжают открывать депозиты в валюте нашей страны. Такой информацией поделились в Нацбанке. Ведомство изучало 9 месяцев этого и минувшего годов. Сейчас объем рублевых сбережений физлиц вырос практически на 30%. В общей сложности наши соотечественники хранят в финансовых учреждениях 19,5 миллиардов рублей в национальной валюте. Госрегулятор уверен, эта тенденция говорит об укреплении доверия белорусов к отечественному денежному знаку.
0: К новостям в мире.
1: Власти Польши задержали практически 180 человек в связи с недавними нападениями на школы страны. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Европейского государства. В ведомстве отметили, что около 40 подростков поместили в воспитательные центры или детские дома. Напомню, на прошлой неделе старшеклассники атаковали людей с холодным оружием в нескольких учебных заведениях Польши. Местные правоохранители выясняют, могли ли несовершеннолетние участвовать в преступном онлайн-челлендже. К новостям регионов. Государство выделило почти 90 миллионов рублей на поддержку многодетных семей Минской области в этом году. Такое заявление сделал председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Он поделился информацией в рамках вручения орденов матери женщинам Центрального региона. Руководитель подчеркнул, власти поддерживают многодетные семьи разными способами. Глава администрации уверен, что такой подход позволяет увеличивать число подобных ячеек общества в Минской области. И в завершение выпуска. Человечество установило новый рекорд на Марсе. Достижение принадлежит марсоходу агентства НАСА Perseverance. Он смог пройти более 45 километров на поверхности Красной планеты. Такой показатель является самым большим расстоянием, которое когда-либо удавалось преодолеть машинам на другом космическом теле. Этого результата аппарат достиг примерно за 5,5 лет. Специалисты отмечают, марсоход двигается с минимальным вмешательством человека и активно помогает в изучении планеты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информация. информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, между делом двигаемся дальше в приподнятом настроении по этой среде и рабочей неделе. Здесь я, Некроманова, впереди у нас игра. Развеемся, разомнемся и распоемся. Главное, знаете, не разреветься, потому что песню подготовила для вас очень трогательную, а вот подарок будет за нее как раз очень даже веселый. Билет в развлекательный центр «Пиксиленд», поэтому не пропустите задание в рубрике «Из песни слов не выкинешь» и активно участвуйте. И пусть
0: день пролетит незаметно. Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: С 19 по 22 октября в Кополе состоится осенняя ярмарка. Огромный выбор рыбной продукции – копченой, соленой, свежемороженой. Саженцы, мед и фермерские продукты по отличным ценам. Ждем вас на центральной площади города. Приходите всей семьей. Закупайтесь на зиму.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек.

0: все наши бодимувинг сейчас только в направлении развлекательного центра для всей семьи под названием Пиксиленд. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейны с тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны Пиксиленд в ТРЦ Червинский. Третий этаж без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и сегодня все самые лучшие душевные песни мы посвящаем нашим драгоценным мамам, конечно же, и в этой игре не исключение. Будет фрагмент хита Мари Краймбрери «Мам, я скоро стану мамой». Очень проникновенная композиция, каждое слово в ней в самое сердце и мамам, и детям, но одно мы все же для вас запикали. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029101037 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 27-м по счету с правильным ответом, заберете билет в Пиксиленд. И вот задание на сегодня.
1: Какого слова?

даже если вы впервые эту красивейшую песню услышали, друзья, там, в принципе, по контексту можно догадаться, что ж было запикано. Я вижу, что многие из вас прекрасно справляются. Главное, казаться 27-м с правильным ответом. Я побежала отсчитывать. Ну, еще раз напоминаю, Viber, Telegram 80291010.

0: радио «Другой курс». Мы сегодня меняем слово в песне на билет в «Пиксиленд». «Пиксиленд» — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу. Это уже должно быть достаточно, но я продолжу. Волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пиксиленд», ТРЦ «Червинский», третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и напомню, мы некоторое время назад слушали фрагмент шикарной песни Мари Краймбрери «Мам, я скоро стану мамой». А ваша задача была вычислить запиканное слово, и им было смех.
1: Правильный ответ.

0: Очень понравилось мне в потоке ваших сообщений от Ивана. Вариант: надеюсь выиграть и одержать победу с позитивом в Пикселенд с мамой. Приеду. Ответ: смех высылаю на успех. Слушайте, Иван, ну вы, конечно, молодец, но сегодня это вам не помогло, потому что 27-м с правильным ответом нужно было оказаться. И с этим справилась Юля. 79-17, последние цифры номера. Юль, мы вас поздравляем, вам достается билет в Пикселенд. В течение некоторого времени с вами свяжется администратор из самого центра. Ждите, наберите терпение. Они обязательно это сделают, но в случае чего пишите нам. Мы, если что, их в этом смысле подускорим. Друзья, еще раз всех мамочек с большим сегодняшним праздником. Наслаждайтесь этим днем и поздравлениями, которые летят в ваш адрес.
1: Из песни слов вытянешь.

0: реклама на Минской волне.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск. 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты. И зал, поющий в унисон. 6+.
5: Организатор ООО «Первая продюсерская компания. ГУ 3594. 4.08.2026. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 3-752-964-304.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 10 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как работают женщины в Беларуси и о чем стоит знать любителям путешествий.
0: Новости.
1: Беларусь осуждает любые планы агрессии в отношении себя. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Таким образом, ведомство прокомментировало недавнее заявление одного из командующих НАТО. Он признал, что военный альянс допускает нанесение ударов по нашей стране в случае значительного конфликта с Россией. Дипломаты подчеркивают, официальный Минск не угрожает другим странам и не приемлет разработку подобных планов. Потому МИД Беларуси призвал западные государства отказаться от агрессии намерений и работать над восстановлением доверительных отношений. Почти половина белорусок используют гибкий график работы. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. Всего от общего числа занятых в экономике республики женщины составляют 51%. В ведомстве подчеркивают, более половины из них ставят семью важнее профессиональной карьеры. Государство поддерживает баланс семьи и работы. Каждый десятый молодой отец использует отцовский отпуск.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия выделила Украине более 2 миллиардов и 800 миллионов евро на закупку вооружения. Об этом сообщили власти Евросоюза. Средства направят на беспилотники, средства противовоздушной обороны, ракеты, радары, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы. Отмечу, транш выделен в рамках программы финансирования на 90 миллиардов евро. Новостям регионов. 2 ДТП с пострадавшими произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в ГАИ. Один инцидент зафиксировали в Дзержинском районе. Водитель грузового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу встречному легковому авто. Водитель легковушки госпитализирован. Еще одно ДТП произошло в Жодино. Там 20-летний водитель совершил наезд на 14-летнего пешехода. Подросток доставлен в больницу. И в завершение выпуска. Компания «Белавия» возобновила рейсы по маршруту Минск-Фукуок. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Это уже второй сезон полетов на такой вьетнамский курорт. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам. Полет займет около 9,5 часов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 100 российских оценивают 3 рубля 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Радио. Живой звук.
1: На связи «Живой звук». Здесь я, Некроманова, и у меня сегодня гостья, которая в 5 лет, друзья, сама привела родителей в музыкальную школу, потом окончила биохимию, а теперь поет с президентским оркестром. И да, у нее скоро выходит новый альбом, и она сама нам обо всем этом сейчас расскажет. Встречайте, Вероника Цубикова. Вероник, привет.
2: Привет, привет.
1: Очень рада тебя видеть. Ты такая красотка. И ради нас, понимаешь, понарядилась. И ради, что там, мероприятия какое-то.
2: Предыдущий, да, представь. Концерт сегодня. Вообще насыщенная неделя, премьерная.
1: На расхват.
2: Да, это всегда для артистов просто буквально как второй день рождения, если честно, потому что по количеству комплиментов, комментариев и в целом эфиров и вот этих промо-действий, которые мы совершаем перед большими релизами, это, конечно, феерично. И я обожаю этот марафон премьерный, вот, особенно когда еще какие-то концертные выступления параллельно. Это уже такая рутина артистическая.
1: Да.
2: Вот, поэтому просто жизнь бьет ключом, я безумно этому рада.
1: А ты вот говоришь «мы». Давай, пользуясь случаем, да, нашим микрофоном, поблагодарим всех причастных к этому «мы».
2: А, мы артисты, вообще я имела в виду, но что
1: я
2: касается...
1: Я думала, что ты же не одна тоже, ну ты как бы вроде
2: сама по себе. А я просто мы, Вероника Александровна.
1: А, тут корона полежит просто, пока микрофон, наушники вместо нее, да. Слушай, ну ты, вы, что вы, Вероника Александровна, в этом году празднуете 10-летний юбилей.
2: Просто знаешь, как-то неловко, неловко немножко, вот, да, там...
1: На ты к себе.
2: Перед коллегами, да.
1: На ты к себе неловко, неприятно. Обычно, я
2: поняла. Да, слишком скромно. Нет, но если серьезно, да, мы пошутили. Конечно, есть достаточное количество людей, которые составляют команду, которые работают над проектом, которые работают над музыкой, над визуалом, над моим прекрасным сегодняшним образом. И эти люди, они прекрасные, потому что действительно очень много они делают на энтузиазме. И мне кажется, если бы когда-то какие-то профессионалы не согласились вот, на мои сумасшедшие идеи, на мои сумасшедшие идеи, то, возможно, мы бы сегодня не отмечали 10-летний юбилей авторского проекта Вероника Цубикова. Вот, поэтому это очень важная часть вообще моей жизни, моей творческой жизни, люди.
1: Но мы желаем, чтобы у этих людей энтузиазмус не затихал.
2: Да.
1: Да, и пусть они работают, если не за еду, то вот за напитки. Кстати, сегодня Вероника пришла не с пустыми руками к нам в студию, мы уже тут чай с чабрецом, понимаете ли, кофе там, не знаю с чем, навернули. Всем задабривают, приходят, чтобы не получать каких-то, видимо, каверзных вопросов, но не тут-то было, у меня все, знаешь, я
2: заготовлена.
1: От сцен-плана никуда не уйду. Да, ну раз уж ты уже заикнулась тоже про 10-летний юбилей творческой деятельности, скажи, самое яркое событие за весь этот период все-таки для тебя какое было?
2: Если честно, их было несколько.
1: Давай.
2: То есть, когда ты начинаешь путь, ты начинаешь двигаться, да, и, безусловно, есть какие-то пункты мечты, к которым ты стремишься. И это, конечно же, и песня года, это и работа с президентским оркестром, это и выход на кремлевскую сцену, получение музыкальных премий. Все это пунктики, которые буквально вот с 5 лет были в моем списке. Я когда-то смотрела телевизор, видела там оркестры, видела песню года, видела кремлевскую сцену и думала, вот, я когда-нибудь буду там стоять на этой сцене, тоже получать тарелочку. И, в общем-то, так оно и произошло. И весь этот путь, значит, получился не зря. Десятилетний юбилей — это авторский проект, да, мы обсуждаем. Но, конечно же, все началось прям гораздо раньше.
1: Да,
2: и вот весь этот творческий путь, начиная с самого детства, с профессионального становления, с получения навыков, с какой-то самореализации, самоощущения постоянного... вот этого пути, да, совершенствования своего мастерства до уже авторской истории, когда тебе есть что сказать уже более индивидуально, вне конкурсных каких-то программ, да, как свой проект. Вот этот путь, он гораздо, конечно, шире, чем 10 лет. Даже не хочется говорить, сколько это лет.
1: Страшно.
2: Вот, да, но, тем не менее, он вот приводит к этим пунктам, которые действительно яркие в жизни и, ну, прям такие очень важные.
1: Но за что вот ты себя похвалишь? Вот в этом периоде, вот за что, вот конкретно. А может быть, а за что вот хочешь вот покорить или вот что хочешь улучшить? Над чем еще нужно работать?
2: Мне кажется, что я очень изменилась. Вот, и я
1: это
2: бы,
1: хорошо,
2: пожалуй,
1: я
2: это хорошо,
1: понимаю.
2: Я да, думаю, да, в лучшую хвалим. Сторону, угу. потому что, да, вот путь от твоя девочка до аномалии, как бы он такой значительный и ощутимый, и, конечно, и образ немножко трансформировался, и репертуар, и какие-то там
1: стало
2: я для
1: смелее,
2: себя...
1: да?
2: Да, мне кажется, да. Все-таки уже из девочки, да, мы превращаемся во что-то такое более прекрасное, и вот мне кажется, это очень видно. Я сегодня полистала ленту, полистала свои материалы, контент, и поняла, что да, и образ как-то изменился, мы сами этого не замечаем. Вообще, если бы мне не сказали, что в 16-м году вышла моя первая песня, то я бы и не знала, что у меня юбилейный, в общем-то, год. Вот, потому что это так быстро происходит, ты это не осознаешь, ты просто двигаешься вперед, двигаешься, делаешь. И я бы себя похвалила вот за это, за постоянное движение, потому что происходят разные события в жизни, и они не всегда самые лучшие, они бывают прям такие выбивающие из в целом жизненной колеи, не то, что из творческой. Но ты берешь себя в руки, находишь силы, двигаешься вперед. Вот это очень важно. Поэтому за это себя хвалю, так. за какой-то рост определенный тоже себя хвалю. За что-то поругать, но, возможно, иногда стоило быть смелее. Возможно, иногда стоило отстаивать больше свое «я». Не слушать, да, какие-то, ну, не то чтобы ненужные, просто какие-то советы от людей абсолютно сторонних. Потому что люди сказали, прошли, забыли, а в тебе это, да, когда ты особенно
1: осадочек
2: юный артист,
1: остается.
2: И потом это тоже накладывает какой-то отпечаток, хотя он абсолютно ненужный и абсолютно... никак не характеризующий ни тебя, ни твой путь, ни какой-то дальнейший результат. Вот, поэтому в целом все прям позитивно.
1: Слушай, ну ты вот сейчас начала говорить про комментарии, да, какие-то. Это не про проект случайно вот в «Новых именах» где-то в прошлом году победила в Кремле, и кто-то вот говорил «повезло» или там «за что», или еще что-то, да? Вот что ты обычно думаешь и отвечаешь на это?
2: Я вообще не отвечаю обычно.
1: Не отвечаешь?
2: Не отвечаю.
1: Игнор у нас.
2: Ну, не то, что игнор, я просто не вижу смысла обсуждать да, какие-то моменты, в которых я не настолько компетентна, как люди, которые, возможно, да, это говорят, поэтому говорят разное.
1: И пусть говорят.
2: И говорили разное, да. Но самое главное, что к чему ты идешь, потому что я тоже думала про вот 10 лет, такая маленькая, такая красивенькая, очень приятная дата, да, но она достаточно... все-таки прям такая весомая все же, да, хоть и такой очень молодой юбилей, и, конечно, было разное, и до этого периода конкурсной истории там вообще разное говорили, там постоянно все хотят тебе как-то, да, там разложить по косточкам, разобрать выступление, образ, какое-то поведение на сцене и так далее.
1: Диванные критики.
2: Ну
1: да?
2: И не только, ну и уважаемые члены жюри, это часть, часть вот этой конкурсной истории, часть работы над собой.
1: И как ты с этим?
2: И что-то действительно ты прям выносишь для себя, и потом уже лучше себя, да, лучше себя ощущаешь. Что-то вы обсуждаете с педагогом, там, да, допустим, что-то абсолютно проходящие какие-то комментарии, просто как мнение, потому что у всех разное восприятие. Но самое главное, что я вот осознала, абсолютно любое достижение можно обесценить. Вот 100%.
1: Если захотеть.
2: На любом уровне. Вообще даже на самом-самом-самом высоком
1: уровне. Даже кабачок Брэда Питта, что уж там говорить.
2: Да, люди подвергаются каким-то комментариям, люди подвергаются оценкам, потому что, опять же, у всех восприятие разное. Для кого-то, да, красный цвет более яркий, для кого-то он, да, нет. Вот, поэтому здесь каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, это не должно влиять на твою внутреннюю какую-то вот... твое движение.
1: Но все-таки ты заикнулась, что как-то влияло, да, то есть как-то это... насколько ты раскисаешь? Ну, насколько вот ты можешь выпасть из колеи и потом себя за волосы выдернуть?
2: Ну, нет, я бы сказала, мне даже нравится иногда.
1: Да?
2: Да, так, я люблю.
1: Такой
2: я
1: соревновательный такой момент, да? Я докажу.
2: Ну,
1: типа
2: не то, что соревновательный, еще скажу,
1: вот
2: что это
1: травмированное. Вот вы увидите, вот вы еще мне посмотрите, вы меня еще услышите.
2: Да, ну и так, в каком-то смысле, да, одна певица, ну, не будем ее называть, она сказала, запомни, вот ты сейчас вылетаешь из проекта, но просто запомни фразу «Вы обо мне еще услышите». Все, вылетай, пока, удачи. Вот, и мне кажется, это вот самое главное, что нужно из каждого проекта, даже неудачного, выносить.
1: Слушай, таких глобальных ключевых точек, да, вот были, допустим, в Кремле, а что впереди? Вот, может быть, уже что-то наметило, где тебя услышать должны?
2: Конечно. Когда? Ну, во-первых, это активный начался сезон концертный, телевизионный, радийный, конечно же, это премьеры песен, это премьеры премьера клипа, и, конечно, выступления какие-то постоянные, да, локальные, но из такого прям, что можно анонсировать уже, это мой юбилейный, если можно так нескромно сказать, сольный концерт, он будет весной, как продолжение вот этого юбилейного года, но все-таки мы запланировали его уже на 27-й год, как большие артисты взяли на себя смелость, да, решили за полгода уже анонсировать, продаваться, как-то интриговать, рассказывать какие-то закулисные истории, вот, потому что хочется действительно, чтобы это была такая отправная точка в новое десятилетие, которая будет обрамлять это десятилетие, которая будет поддерживать наш альбом «Аномалия», и чтобы это была программа, которая действительно будет нести какие-то элементы шоу, интересные номера, хорошие сценические решения, тоже интересные, нетривиальные, конечно же, костюмы, это вообще моя слабость, уже над этим идет работа, то есть у нас есть концепция, мы готовимся, 26 апреля будем ждать всех на моем сольном концерте во Дворце профсоюзов в самом центре нашего города, и для меня очень отрадно, что именно в моем родном городе пройдет мой такой большой, пожалуй, первый, да, сольный концерт, потому что до этого это все были такие какие-то более камерные все-таки истории с меньшим, возможно, с меньшей ответственностью при подходе вот к подготовке.
1: В общем, замахнулась.
2: Ну да.
1: Работы много уже сейчас.
2: Работа уже ведется, да, будем стараться.
1: Хватает ли у тебя времени на близких?
2: Да.
1: Хватает? Часто встречаешься с родителями?
2: Для меня это пункт номер один. Номер один, потому что это моя основная поддержка, когда я говорю «мы», в том числе я подразумеваю мою семью, потому что в жизни может происходить разное, но вот, может быть, сейчас кто-то, да, едет в машине или сидит на работе, слушает нас. Та точка, куда ты можешь всегда прийти, она отправная во взрослую жизнь, и она же, да, основная вообще по жизни, это твоя семья. И даже если у вас, вам кажется, что вот все прям плохо, я знаю, у людей очень разные отношения, это действительно самая-самая главная точка. Вот опоры, которая, что бы ни происходило, всегда будет у тебя на 100%.
1: Ну вот мы сегодня с тобой встречаемся в День матери, да? Скажи, ты уже маму свою поздравила?
2: Поздравила.
1: Чем как?
2: Подарила красивое платье, чтобы она сегодня пошла на работу. Красивое, нарядное.
1: Как здорово.
2: Вот, да, максимально
1: Знаешь вкус?
2: Да, знаю вкус, размер, мы все время вместе шопимся, у нас есть салончики, платья в таких, где мы берем и концертные, и не совсем концертные платья, в общем, да.
1: Слушай, ну у меня вот как раз в честь праздника будет для тебя такой материнский блиц, я думаю, что не составит тебе труда отвечать, раз вы тем более с мамой на одной волне.
2: Так, да.
1: А, скажи, ты больше в мать или в отца?
2: Я больше в бабушку.
1: В мать-мать.
2: Мамину, да, да.
1: Интересно, а чем? 100%. Почему?
2: Да. Ну, всем вообще в целом ментально мы очень схожи, и мы очень много времени вместе с детства проводим, и у меня бабушка в целом вообще хоровой дирижер, и вся моя музыкальная история, она, в общем-то, связана с ней в первую очередь. Да, если бы не ее поддержка, то я думаю, что, возможно, сегодня мы бы здесь не встретились, и этот проект, если бы и звучал, то как-то иначе.
1: Но какой самый важный и ценный совет ты получала от мамы или и от бабушки? Уже тут сама смотри, кроме шапку надень.
2: Ну, это поддержка, когда происходят сложные ситуации. Поддержка, ну, какой ценный совет? Не терять себя. Ну, вот если так, да, обобщить. Просто не обращать ни на кого внимания, не терять себя, делать то, что вот ты должна делать, и потом уже будет так, как оно должно быть. Вот.
1: А ты сама задумывалась, вот, может быть, мечтала о том, сколько хочешь сама иметь детей или кого, там, близнецов, мальчиков, девочек?
2: Ой, нет, близнецов нет.
1: Сразу нет. У нас нет на это времени, да?
2: Нет, да. Но я бы хотела, конечно, девочку, чтобы она была такая красивая, чтобы в нашей женской ячейке прибавилось, так сказать, да? Обмен женской энергетикой стал шире. Вот, это здорово. Это вообще, мне кажется, вот девочки и их дружба, это очень здорово.
1: А как думаешь, кому проще живется, мамам девочек или мамам мальчиков?
2: Я думаю, мамам мальчиков.
1: Почему?
2: Ну, потому что говорят, что если женщине вот нужна опора и поддержка, если вот как-то ее жизнь там сложилась, ну, может быть, не лучшим образом, то у нее обязательно родится мальчик.
1: А, вот.
2: Вот я такое слышала, да. Чтобы вот действительно в ее жизни появился настоящий мужчина, который всю жизнь будет ее поддерживать.
1: Интересное мнение, слушай. Ну и в завершение, какую песню из своих или нет ты бы посвятила своей маме? Ну или бабушке, опять же. Засыпку получилось.
2: Да, получилось. Ну, из своих, вообще, мои песни все посвящены любви между мужчиной и женщиной, да. То есть это такая линия несколько иная. Но я даже не знаю, честно говоря, что-нибудь, скорее всего, какой-то такой репертуар, типа «Сады цветут» Анны Герман. Ага. Вот что-нибудь такое.
1: Из прошлого, из ностальгического такого.
2: Да.
1: Слушай, ну в творческом смысле ты сама скоро станешь мамой вообще-то. Причем многодетной, как я понимаю. У тебя же скоро детище тоже появится, да, на свет. Новый альбом, это третий. Третий, четвертый.
2: Полноформатный, это первый альбом. До этого у нас было три EP-альбома. Да,
1: EP-формат.
2: Мы считаем, потому что вообще я смотрю, многие EP-альбомы анонсируют как альбомы.

0: там полчаса посвящать прослушиванию, можно вот включить, каждый день послушать по треку и в итоге альбом к концу недели послушать полностью.
1: Ну, а мы совсем скоро, я так понимаю, из этого альбома песню будем слушать в твоем исполнении. Живой звук на МВ-радио, значит, все будет по-настоящему, друзья. Параллельно у нас, конечно же, идет видеосъемка для нашего YouTube-канала совсем. Вот скоро она в течение некоторого времени обязательно там и появится, если вы вдруг что-то пропустили. Оставайтесь.
2: Живой.

0: нас в гостях в живом звуке сегодня Вероника Цубикова, и у нее обнаружена аномалия. Но вы не пугайтесь, это хорошая новость. Продолжаем разговор. Вероничка, давай проверим связь.
1: Да,
0: нормально,
1: да.
0: Все хорошо.
1: Привет всем.
0: Да, слушай, ну рассказывай, это новый альбом. Почему аномалия-то вдруг?
1: Во-первых, по заглавному треку, конечно же, но заглавная песня выбрана тоже не случайно. Во-первых, она ждала достаточно долго своего часа. То есть...
0: Рожала долго ты ее.
1: Нет. Автор Яна Макриденко, наша белорусская, очень классный автор, моя такая прекрасная подружка, и это наша не первая совместная работа, но конкретно эта песня, она долго ждала своего часа, потому что все никак мы не понимали, как ее выпустить, что-то вот все не складывалось.
0: Как выпустить аномалию.
1: А потом, да, потом вдруг мы подошли к этой дате прекрасной и поняли, что в альбом собирается именно какая-то аномальная история, и все-таки решили оттолкнуться от этой концепции. Вот, потому что, ну, во-первых, аномалия — это все-таки что-то более смелая, про женщину уже скорее, такую девушку взрослую, которая въедается в память, в сердце, остается там навсегда, ее невозможно забыть, ну уж как бы извините. Вот, это во-первых. Во-вторых, для меня, как для артиста, это носит еще второй такой смысл, потому что вообще в целом все эти 10 лет, вот мы их обсуждали, да, что там вспомнится, какие-то отправные точки, они довольно аномальные, то есть многое было, было интересное, было... прям что-то такое волнительное. И вообще в целом начать с самого нуля, вот путь в авторскую музыку, не имея никаких контактов, каких-то продюсеров, каких-то сумасшедших бюджетов, это довольно непросто. Не знаю, как сейчас, но 10 лет назад это было смелое решение. И вообще, что все получилось и работает, и как-то вот постепенно, по ступенечкам проект развивался, это тоже аномалия. Вот, поэтому, в общем-то, вот такая вот концепция.
0: Но песня там как-то и привыкла о любви.
1: О любви, да, конечно.
0: Потому что я вот знаю, что ты говорила неоднократно в интервью, что у тебя нет песен там про природу, погоду, только про любовь. Но, тем не менее, слушай, была же песня еще патриотическая.
1: Была, была,
0: про
1: есть.
0: Про родину.
1: Да.
0: Ну, есть, да.
1: Да.
0: Это для тебя было новое. Вот сложно было с любовной лирики на патриотику переключиться?
1: Не сложно, потому что вне авторского проекта я много чего пою и пела всегда, и, конечно, работа с оркестрами, она предполагает работу все-таки с какими-то кавер-версиями советских песен, патриотических песен, то есть формат знакомый, и вот какая-то такая более лирическая история, она в целом вполне для меня приемлема, прям родная, и очень-очень просто под оркестровку было записать этот патриотическую песню, и она действительно получилась, это очень хороший проект. То есть я за него могу прям поручиться.
0: Еще такие есть наброски впереди?
1: Пока что нет. Я думаю, что все-таки Вероника Цубикова — это проект про любовь, да, про какое-то женское проявление, про картинку притягательную, красивую, которая вдохновляет девчонок быть похожими, ярко, да, одеваться, быть красотками, сражать всех на повал, любить и быть любимыми. Поэтому это основная цель нашего проекта — вдохновлять, цеплять, и аудитория ждет именно этого.
0: Танцевать на нервах. Еще красотки,
1: да,
0: тоже любят. Поэтому именно такую песню и выбрала сегодня Вероника для нас, чтобы спеть у нас в живом звуке. Ну и приготовьтесь, Вероника Цубикова, «Танцуй на нервах».

0: такая вот аномалия, друзья. Музыкальный подарок всем нашим слушателям, всем мамочкам в этот замечательный светлый день от Вероники Цубиковой.
1: Да, это очень актуально, когда у тебя есть дети.
0: Да, я вот и хочу сказать, пусть нервами у нас всех будет, друзья, все в порядке. Там, кто бы на них не танцевал, да, Вероника?
1: Да, 100%.
0: Ну вот, слушай, ну и напоследок ждем от тебя какое-то пожелание.
1: Конечно, друзья, спасибо большое всем, кто нас сегодня слушал. Желаю вам прекрасного дня, замечательного праздника. Проведите сегодня вечер с семьей, в любви, в тепле, в гармонии. И, конечно же, пусть вообще в целом ваша жизнь и весь этот год будут наполнены любовью, радостью и взаимопониманием.
0: Спасибо. Приходи еще.
1: Спасибо.
0: До встречи, пока. Живой.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как поддерживают семьи с детьми и что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Власти Беларуси будут и дальше проверять боеготовность вооруженных сил и других силовых структур страны. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он уверен, такие мероприятия необходимы для понимания состояния различных подразделений. Руководитель подчеркнул, только подготовленные соединения могут и эффективно участвовать в потенциальном отражении агрессии недружественных стран. Итоги всех проверок намерены позже доложить президенту Беларуси. Работодатели должны обеспечивать поддержку семей с детьми. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве напомнили, что в республике действует инициатива компании «Дружественные родителям». К ней присоединились около 900 организаций. Многие из них выплачивают материальную помощь при рождении ребенка к учебному году и многодетным семьям. Более половины организаций оплачивают путевки для детей сотрудников. В министерстве отметили, работодатели должны быть заинтересованы в демографическом развитии страны.
0: К новостям в мире.
1: Власти Нидерландов намерены пересмотреть финансирование транспортных проектов. Об этом пишет ТАСС. Такое решение принято на фоне износа инфраструктуры. Также нехватка средств к 2040 году может достичь 80 миллиардов евро. К концу недели Кабмин объявит, какие проекты получат финансирование в ближайшие 8 лет. Уже выделено почти 10 миллиардов евро дополнительных средств до 2030 года, также 5 миллиардов до 2040. К новостям регионов. Единый день информирования пройдет в Минской области завтра. Мероприятия организуют во всех районах центрального региона. Эксперты, специалисты и представители власти посетят различные трудовые коллективы нашего региона. Главной темой встреч станут традиционные ценности нашей страны и общества. Например, участникам событий расскажут о важности создания семей и поддержки таких ячеек общества со стороны государства. И в завершение выпуска. Ученые из России и Турции разработали алгоритм, который распознает стресс по дыханию. Исследователи выяснили, что при напряжении меняется не только частота вдохов, но и форма дыхательной волны. Точность компактной нейросети превысила 96%. На основе данных создано Android-приложение. Оно отслеживает стресс через микрофон возле носа. Разработку можно применять для мониторинга состояния водителей, диспетчеров, пилотов и спортсменов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, здесь я, Ника Романова, и продолжаем разговор. Эта среда у нас праздничная, особенная, и в такие дни подарков много не бывает. Поэтому мы с музыкальным театром кое-что для вас приготовили. В этом часе будет игра «Факт или фейк» и возможность отправиться для кого-то в музыкальный театр. Не пропустите задание, обязательно участвуйте, и пусть это будет один из самых счастливых дней в вашей жизни. Ну а пока предлагаю послушать красивую песню от группы «Моя Мишель».
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Ну, как бы не укутывала осень, мы сейчас вас согреем, друзья. Особенно спектаклем шикарным в музыкальном театре. Окунитесь в атмосферу роскошного европейского праздника. 17 октября музыкальный театр приглашает на великолепный гала-концерт «Сказки Венского леса». К 200-летию короля вальсов Иоганна Штрауса для вас чарующие мелодии, брызги музыкального шампанского, ведущие солисты и симфонии. Симфонический оркестр театра.
0: Факт или фейк?
1: Итак, у меня на это действо два билета есть, за них придется побороться. И вот как. Я вам кое-что расскажу, собственно, и про этого композитора, и про сказки Венского леса. Ваша задача определить, это правда или ложь. Факт или фейк, я жду от вас в качестве ответа на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 27-м по счету с правильным ответом, заберете подарок. И пойдете на гала-концерт «Сказки Венского леса». Итак, у Штрауса была кошка по кличке Мими, которая, по слухам, могла мяукать в такт этому самому вальсу. Поэтому композитор написал для нее отдельную строфу, где мелодия имитировала мяуканье. Как вы думаете, это правда или вымысел, факт или фейк? Но я боюсь, друзья, что здесь вот конкретные знания совершенно не нужны в этом вопросе. Пригодится только исключительно интуиция. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Факт или фейк?

0: White Pumpkin, Best Life, эту прекрасную жизнь действительно все воспевают в хитах, в фильмах, а еще и в театральных постановках. Окунитесь в атмосферу роскошного европейского праздника. 17 октября музыкальный театр приглашает на великолепный гала-концерт «Сказки Венского леса». К 200-летию короля вальсов Иоганна Штрауса для вас чарующие мелодии, брызги музыкального шампанского. Ну где вы еще такое найдете? Ведущие солисты и симфонический оркестр театра. На кону у нас сегодня 2 билета.
1: Факт или фейк?
0: И вот как их можно было получить, важно было ответить правильно, факт или фейк, что у Штрауса была кошка по кличке Мими, которая могла мяукать в такт вальсу. Композитор написал для нее даже отдельную строфу, где мелодия имитировала это самое мяуканье. Друзья, и конечно же это неправда, это фейк, я все это выдумала в своей голове. Нет достоверных данных, что у Штрауса в принципе была кошка, что ее звали Мими и что она ему еще там что-то подмяукивала. И никакую имитацию этого мяуканья он, конечно, в свой вальс не добавлял. Так что мне нужен был именно этот вариант ответа, причем 27-м по счету. С этим справилась Наталья, 7911, последние цифры номера. Наташ, мы вас поздравляем, вам достается 2 билета на короля вальсов Иоганна Штрауса, сказки Венского леса. Обязательно сходите, потом расскажите, как это красиво было. А то, что это было и будет красиво, никто вообще не сомневается.
1: Факт или

0: жизни, друзья, так случается. День начинается, а потом завершается. Ну, тоже неплохо, правда же? Хоть какая-то стабильность и передышка. Вот я, Ника Романова, на сегодня тоже, пожалуй, возьму паузу, чтобы завтра с новыми силами вместе встречать новый день. Оставайтесь на Минской волне. Здесь еще и чудесный вечер запланирован с Викой Красовской и Владимиром Николаевичем. Там тоже для вас будет много всего интересного. Проведите время так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!
1: Между делом.

0: Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси посетил с рабочей поездкой Минский район. Что изучал глава государства, узнаете в специальной подборке. США намерены покупать дизельное топливо у России. Как такая договоренность сказывается на Украине, описывает Андрей Лазуткин. Европа испытывает дефицит кукурузы. Почему возникла такая ситуация и насколько культура важна для региона, рассказывает Владимир Орехов. Нейросети развиваются стремительными темпами. Какие изменения эти системы несут обществу и экономике, выяснила Марина Суббота.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Наши. На

0: на Минской волне.
1: Вы пробовали голубику с мятой? Нет. А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком? Нет? Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Заряжаемся.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Велгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно-Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают выпускникам школ и какая ситуация обеспокоила ученых.
0: Новости.
1: Объемы реализации черных металлов на внутреннем рынке Беларуси выросли более чем на 6%. Об этом сообщили в Белорусской универсальной товарной бирже. Через такую систему за 9 месяцев года продали товаров на сумму около 1 700 000 000 рублей. Самыми востребованными позициями стали стальная арматура, листовой прокат и трубная продукция. С июля по сентябрь индекс цен на металлопродукцию на бирже снизился на 4%. Более 95 тысяч человек уже записались на первые модули репетиционного тестирования. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Как отметили в учреждении, желающие уже забронировали почти 2/3 от всех мест. Напомню, теперь РТ проходит в новом формате. Этапы заменили на 8-месячный курс из 3 модулей. Первый из них начнется завтра и будет идти до конца декабря. В случае необходимости абитуриенты могут проходить тестирование в интернете.
0: К новостям в мире.

0: фермеров проходят в Испании. Недовольные аграрии выдвинулись на тракторах в сторону Барселоны. Бастующие намерены организовать акции у нескольких правительственных зданий. Таким образом, демонстранты намерены привлечь внимание властей к проблемам сельского хозяйства. В их числе удорожание топлива, давление иностранных конкурентов и ущерб от диких животных. Фермеры требуют от правительства оказания помощи и установления справедливых цен на их товары. Новостям регионов. Лошнинская гимназия Борисовского района победила в конкурсе систем самоконтроля за качеством образования. Конкурс проводился впервые. В нем участвовали почти 50 учреждений со всей Беларуси. В гимназии учатся более 350 ребят. Старшие классы имеют профили от педагогического до инженерного. Юные инженеры гимназии завоевали серебро в номинации «Агророботы» на конкурсе в Москве. Также учреждение признано лучшим в благоустройстве на районном фестивале «Дожинки». И в завершение выпуска. Преступники могут проводить кибератаки невероятной силы с помощью нейросетей. Соответствующий эксперимент провела группа ученых из США. Они проверяли, как сложные алгоритмы могут вредить критической инфраструктуре, например, электростанциям. Оказалось, что системы уже способны взламывать оборудование даже без помощи человека. Более того, нейросети могут генерировать ложную отчетность и маскировать выход техники из строя. Потому эксперты призывают активно развивать системы цифровой безопасности, чтобы предотвратить катастрофические инциденты.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 5 градусов выше нуля. Днем от 9 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен. Езжайте прямо 2 минуты.
2: Слушайте, ну как бы мы с вами ни брыкались и не уворачивались, мы должны помнить девиз дома Старков. Зима близко, и наши железные кони требуют мер. Ну, а нам самим просто не помешают чувствовать себя немного увереннее на дорогах. И вот 7 шагов, которые стоит сделать заранее, чтобы первые заморозки не застали врасплох. Это сейчас солнце, а завтра поди, кто его знает.
0: Автосовет.
2: В общем, пункт 1. Меняем шины. Летние на зимние. И не ждем первого снега, потому что в очереди на шиномонтаж можно будет встретить всю страну. Поверьте, я там бывал и не раз. Второе. Проверяем аккумулятор. Зимой он умирает тихо и без предупреждения. Прям как мотивация в понедельник утром. Третье. Заливаем незамерзайку. Обычная вода, понятное дело, замерзнет и превратит омыватель в ледяной памятник. Так что давайте-ка без всех этих рисков и без ушатывания тачки. Ладно? Четвертое. Обрабатываем уплотнители и замки, чтобы утром не пришлось объяснять соседям, что ты не ломаешь машину, а просто пытаешься ее открыть. Пятое. Проверяем антифриз и тормозную жидкость. Это не те вещи, про которые стоит вспоминать минус 20 на трассе, особенно на полном ходу и тем более в спешке на работу. Пункт номер 6. Меняем стеклоочистители. Если дворники размазывают грязь вместо того, чтобы ее убирать, это уже не работа. Это скорее уже шедевр экспрессионизма. Ну и 7. Кладем в багажник щетку, скребок, перчатки и пусковые провода. Это не багаж, это по факту ваш личный набор выживания. Ну и, конечно же, выживание для вашей машины.
0: Автосовет.
2: И помните, заранее подготовленная тачка поможет избежать проблем в мороз и в стужу. И сделает зимние поездки намного безопаснее. Помните, зима не спрашивает, готовы вы или нет. Она просто приходит. Если вы подготовились, вы встречаете ее спокойно, с теплым салоном, чистыми стеклами и уверенным сердцем. А если нет, ну что ж, тогда вы вспомните этот выпуск, но, кажется, уже будет поздновато. Поэтому готовьте сани летом, а машину уже сейчас.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Берегите себя, и зима близко, у нее нет кнопки «Отмена».
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Вы пробовали голубику с мятой?
3: Нет.
2: А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком?
3: Нет?
2: Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой проект разрабатывают в Беларуси и что обнаружили у берегов Хорватии.
0: Новости.
1: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин совершает рабочий визит в Кыргызстан. Об этом сообщили в самом ведомстве. Руководитель примет участие в заседании Совета министров обороны государств СНГ. Участники мероприятия обсудят вопросы военного сотрудничества и согласования совместных мероприятий на будущий год. В заседании участвуют делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Белорусская железная дорога и РУПБелтелеком заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-центре перевозчика. Документ направлен на повышение безопасности движения на железнодорожных переездах. На белорусской магистрали работают более 60 переездов с ограниченной видимостью. Системы видеоаналитики позволят распознавать посторонние объекты и автоматически оповещать машинистов. Реализация совместного проекта запланирована на 2027 год.
0: Новостям в мире.
1: Реконструкция и модернизация Лувра могут занять до 15 лет. Об этом сообщил директор этого музея. При этом вход со стороны колоннады и новые выставочные залы начнут работать через 5-6 лет. Работы разобьют на несколько этапов. Проект предусматривает создание нового парадного входа, отдельного зала для Моны Лизы и модернизацию инженерных систем. На эти цели выделят более 1 миллиард евро. Водителя-бесправника задержали в Логойском районе. Об этом информирует ГАИ. Водитель легкового авто с иностранным номером совершил обгон в запрещенном месте. Инцидент произошел на 43-м километре дороги Р-58. Мужчина умышленно использовал иностранный номер, чтобы избежать ответственности. Нарушителю закона грозит штраф и лишение водительских прав. И в завершение выпуска. Останки динозавра возрастом около 130 миллионов лет обнаружили на дне Адриатического моря в Хорватии. Об этом сообщают местные СМИ. По оценкам ученых, кости могут принадлежать новому виду крупного длинношеевого травоядного динозавра. Находка включает фрагменты позвоночника, тазовой кости и ребер. Они залегают на глубине от 1,5 до 6 метров. Сейчас международная группа ученых извлекает останки из воды. Это первый известный случай обнаружения костей динозавров на морском дне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем привет! Минская волна на связи, как дома шоу. Мы с Володей уже готовы провести этот вечер в праздничном настроении.
2: У меня в руках рычаги управления, и я могу сказать одно, там только одно слово. Нажимай! Ну, подождите, перед тем, как нажать, нужно же рассказать, что будет у нас, правильно?
1: Ну, во-первых, мы сегодня отмечаем День матери. Без этого никак.
2: А я к чему? Я уже нажал. У меня уже кредитка немножко так похудела, потому что подарки были сделаны.
1: Ну, а я напоминаю, если вдруг вы сегодня заработались, не успели, не поняли, что за день, что за график, 14 октября, День матери во всей Беларуси отмечается, сделайте приятное.
2: Ну, конечно.
1: Ну, просто ужин приготовьте. И уже нормально будет.
2: А лучше съездите, купите готовое все, а дома разогрейте, пока она не видит. Любимая, для тебя вот это вот рыба фугу, только не ешь.
1: Нет, фугу, Володенька, ты сам, пожалуйста, начинай дегустировать без нас.
2: Ладно,
1: мы проверим
2: ладно.
1: Через несколько часов.
2: Да.
1: Если что, инфекционка работает круглосуточно.
2: Спасибо большое.
1: Ну, а мы с Володей напомним, что проведем 3 часа вместе, будем темы обсуждать. У нас сегодня очень интересный опрос в инстаграм-аккаунте «Минская волна». Обязательно зайдите, подпишитесь.
2: Да.
1: Мама-блогер. Это круто или это все-таки раздражает?
2: Ну, смотри, кому как, я не знаю. Если у мамы есть мама, то, наверное, раздражает. А если у мамы есть сын, ну, тогда, может быть, и нет.
1: Но тут больше вопрос про то, что глянцевая картинка, которая кругом и всюду, когда мама успевает и тост с авокадо сделать, и детей в сад отвезти, в школу, мужа собрать на работу, и потом в красивом шелковом халате восседать у себя на кухне.
2: Так я про это и говорю, что если у мамы есть мама, она же помогает, правильно?
1: Да, не у всех есть такая опция. Ну, мы, в общем, обсудим это сегодня обязательно. Приготовим что-то в игре, что не так у шефа. Будет вкусно, будет интересно.
2: И право, прямо-таки через несколько минут у нас перепелка. Причем могу вам сказать о том, что мы же поговорим не просто так о музыке. Мы поговорим о музыке, которая несет добро. К чему это я? К тому, что дельфинов кто-то увидит, когда выиграет пригласительный в дельфинарий. Ну, а пока хорошая музыка.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ.

0: друзья, перепелка начинается не просто так. Мы с Володей собрались, чтобы музыку послушать. Конечно. Мы подарки будем раздавать
1: абсолютно
0: сегодня.
1: Абсолютно верно.
0: Например, билеты в Минский дельфинарий. У нас целых две штуки.
1: Да.
0: Отправим победителей игры «Перепелка». Напоминаю, что в дельфинарии можно просто погрузиться в свое счастливое детство. Потому что я, например, в детстве, признаюсь, не была в дельфинарии. Я оказалась в дельфинарии уже достаточно в зрелом возрасте. Ну, не было тогда дельфинария, Володя. Я не буду спрашивать у тебя, тогда...
1: Когда? Я видел реальных акул и динозавров тогда, когда вот ты отбивался костью.
0: Нет, Володь, мы ходили на речку.
1: Ну да, ершей видели.
0: Ершей видели. Кого мы еще там видели?
1: Раков.
0: Карасики какие-нибудь там плавали.
1: Ну так, мало. Раки, ерши.
0: Вы понимаете, дельфинарий на минималках у нас был. А у вас есть возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапия, а также призовой игре. Минский дельфинарий. Они несут добро, радость и объединяют сердца.
1: Да, ну что ж, по условию нашей игры все очень просто. На самом деле была только одна сложность — найти искусственный интеллект. И я таки нашел. А ты знаешь, как сегодня зовут искусственный интеллект?
0: Ну, давай.
1: Любовь.
0: Как красиво.
1: Да, в этот день, представляешь, поймал на сахарок. Попросил что-нибудь интересное в этот же день, опять же, с намеком на любовь,
0: на
1: трепетные отношения, трепетные отношения. В общем, нашел. Ваша задача, уважаемые слушатели, сделать следующее. Узнать, что за композиция звучит. Ну и, конечно же, прислать к нам сообщение на 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. Вик, расскажи мне, сообщение под номером...
0: 1. Сегодня первое будет успешное,
1: да,
0: удачливое,
1: да,
0: потому что песня узнаваемая настолько, что вот с первой буквы вы можете даже догадаться.
1: Ну что ты всем подсказываешь?
0: Давай слушать.
1: Ай, давай слушать.
0: Присылайте ответы 8029-1010-307.
1: Как говорил, давай.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
2: Тас.

0: Перепелка. Итак, в нашей перепелке искусственный интеллект по имени Любовь великолепную музыкальную композицию взял и переделал на свой лад. Я даже почитал в наших отзывах, которые приходят на Вайбер и Телеграм, о том, что за душу многих взял вот этот вот хит. Ну, а я могу сказать о том, что, во-первых, мы нашли победителя, а во-вторых, хотелось бы послушать еще раз, что же такое действительно хорошее сделал искусственный интеллект по имени Любовь. Давай, Вик.
1: Перепелка.

0: Ну, с первых слов, да, с первых секунд стало понятно, что это за песня, как она называется, и поэтому посыпались правильные ответы. Неправильных у нас не было вообще. Было?
1: Один.
0: Ты нашел.
1: Нашел.
0: А я не нашла.
1: Я занудный, я нашел.
0: Ну, хорошо. А давайте послушаем оригинальную версию и уже назовем имя победительницы.
2: Оригинал.
3: По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. На белом своем корабле.
0: Кстати, песню спела Клара Румянова, песенка «Мамонтенка»,
1: да,
0: которая берет за душу. Я не знаю ни одного человека, который бы не плакал под эту песню хотя бы раз.
1: Но нет таких людей, просто нет. Или же у людей просто нет сердца.

0: купаться, не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру, провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. А еще я от себя хочу добавить, какие там классные люди работают в Минском дельфинарии. Это люди, которые живут своей профессией, своей деятельностью и зажигают сердца. И когда ты туда попадаешь, в дельфинарий, ты получаешь, ну, такое детское, ну, приключение, удовольствие и незабываемое,
1: ну,
0: правда,
1: признайся,
0: чувство.
1: Ты устала там улыбаться, да? Я тоже, да. У меня улыбка до ушей была, хоть завязочки пришей. А вот с другой стороны могу тебе сказать, что люди, которые летели австралийской авиакомпанией из Италии, хотели, точнее, полететь из Италии в Австралию, не посмогли. Знаешь почему?
0: Кенгуру приехали туда.
1: Не, новую фобию нашли. А какую, расскажу очень скоро.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: А вот оно, друзья. Если вы думали, что худшее, что возможно случиться в аэропорту, это потеря багажа или же задержка из-за погоды, то у австралийской компании Qantas для вас новая фобия. Они вынуждены были отменить трансконтинентальный рейс из Рима в Перт. Прямо-таки перед вылетом. Я могу сказать, почему. Потому что на борту самолета Boeing 787 обнаружили их постельных клопов.
2: Постельных, Володь, клопов в самолете.
1: Да, да.
2: Ну, я правильно понимаю, что эти маленькие безбилетники решили устроить себе роскошное путешествие из Италии в Австралию бизнес-класса.
1: А что, почему нет? Рим – город туристический. Клопы там поискушенные такие, знаешь, культурные. Видимо, залезли в чемодан какому-нибудь беспечному пассажиру. Внутри самолета так поняли, а зачем это нам лететь багажным отделением, если можно с комфортом устроиться в обивке кресла? В итоге рейс отменили. Борт отправили на глубокую химчистку, а пассажиров пришлось экстренно расселять по отелям.
2: Ну, представляю лица стюардесс, которые вместо привычного «желаете чая или кофе?» должны были спрашивать, желаете ли вы почесаться во время 16-часового перелета и, знаешь, предложить вот эту чесалку, такую, которыми капибары чешут. Это новый вообще уровень лакшери-туризма.
1: Да, резюмируем. В общем, проверяйте складки на сиденьях. Не берите в салон подозрительные итальянские сувениры. И помните, в любой непонятной ситуации лучше просто включить хорошую музыку.
2: Ну, а мы именно этим и будем заниматься. Я напоминаю, что «Минская волна» вещает не только в FM-пространстве, но и онлайн.
1: Конечно.
2: Заходите на наш сайт mvolna.by. Заходите в соцсети, обязательно подписывайтесь. Мы же не прощаемся. В начале часа будут новости актуальные,
1: да,
2: самые свежие. Ну а мы вернемся, поговорим о пробках и обязательно что-то вкусное приготовим в игре «Что не так у шефа». Это «Как дома» шоу Володя Николаевич
1: и Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: «Как дома» шоу на МВ Радио.

0: реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск. 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
5: Организатор ООО «Первая продюсерская компания», ГУ 394-0-2026. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 3-752-964-304.
6: В чем сила, брат?
7: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
6: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
8: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
9: Истина в «Минской правде».
10: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
11: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое производство запустят в Минской области и что протестировали китайские ученые.
0: Новости.
1: Власти Беларуси оказывают разнообразную поддержку семьям с детьми. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Например, государство выделило более 4 миллиардов рублей на выплату пособий таким ячейкам общества. Также многодетным родителям продолжают выплачивать семейный капитал. Кроме того, есть и нефинансовые методы помощи. Так, семьи с двумя детьми и более наследниками могут обратиться за услугами нянь. Эту возможность использовали более 2000 ячеек общества только за первое полугодие. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустит новогоднюю почтовую марку и памятный спецштемпель. Об этом сообщили в Рубилпочта. Выпуск состоится 20 октября. Тираж марки составляет 20 тысяч экземпляров. До конца года будет использоваться специальное гашение. Приобрести продукцию можно с 20 числа.
0: К новостям в мире.
1: Министерство обороны Польши выступило за обязательную службу женщин в армии. Такое мнение высказала замглавы ведомства. Замминистра считает, что привлекать к службе нужно и мужчин, и женщин. Но на первом этапе следует дать возможность пополнить ряды армии добровольцам. Напомню, обязательная военная служба в Польше была приостановлена в 2009 году. Ее заменили службой на добровольной основе. Новостям регионов. Председатель Минобласполкома посетил Слуцкий льнозавод и его производственный участок в Любанском районе. Глава Центрального региона ознакомился с работой предприятия и перспективами развития льнопереработки. Завод совершенствует агротехнику выращивания льна для повышения урожайности. На производстве планируется наладить выпуск катанизированного волокна и построить новый производственный корпус. И в завершение выпуска. Китайские ученые разработали модель освещения, которая компенсирует возрастные изменения зрения. Специалисты проверили более 11 тысяч вариантов и выбрали два лучших. Их протестировали на добровольцах старше 70 лет. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что благодаря использованию такого механизма чувствительность к цветам возвращается почти наполовину. При этом цвет предметов остается естественным. Разработку планируют внедрить в массовое производство, в том числе для экранов различных устройств.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: А вот судя по тому, что происходит на дорогах Минска, мы понимаем, что сегодня праздничный вечер.
2: Мало того, сегодня экватор недели, а это значит, что все люди или уже что-то сделали, или что-то планируют сделать, правильно?
1: Да.
2: Ну, по крайней мере, на сегодняшний или на завтрашний день.
1: Ну, как минимум, уже находится в пути к своему важному делу, потому что было 7, а стало 8 баллов. Сервис Яндекс нам об этом рассказал. Ну, а мы вам более подробно и детально, например, на улице Ленина, Кирова и пересечении проспекта Независимости. Очень-очень серьезный затор. Далее съезд со стороны улицы Городской вал затруднено движение. Произошло ДТП. На Свердлова тоже серьезная пробка. Ну и в целом много прилегающих улиц к проспекту стоят. Улица Максима Богдановича, Янки Купалы тоже пробка. В районе Сумы на Якуба Колоса очень такое интенсивное движение автомобилей. Академическая, Сурганова пробка. Вообще на Орловской тоже транспортный коллапс на Долгиновском тракте. Ну еще я вижу в Московском районе, это улица Гурского, произошло ДТП. Тоже будьте осторожны и внимательны.
2: Да, я тоже начну с Долгиновского тракта, который как раз-таки пересекает Кольцевую Минскую и внешняя часть Кольцевой, а этого тракта стоит абсолютно что в одну, что в другую сторону. Ну, начну с того, что практически полностью остановилось движение по внешней части, к Притыцкому, все в красных цветах. Возможно, было ДТП и уже разошлось, но, по крайней мере, пока машины двигаются слабо. Такая же ситуация у нас идет на Слуцкой гостинице Козинца, внутренняя кольцевая, к Малиновке. Здесь все окрашено в желтый и красный цвет. И еще одна проблемная точка – это наша кольцевая от Логовского тракта до проспекта Независимости. Внутренняя часть остановилась.
1: Ну, а мы будем двигаться только вперед.
2: Только вперед.
1: И готовить вкусный праздничный ужин, потому что немногие дети и мужчины знают, как удивить свою маму. А мы вам подскажем, а мы вам расскажем, и подробности узнаете через несколько минут.
2: Мужчины, мотайте на ус.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: А я говорю, как мужчина, что иногда нужно что-нибудь хорошее купить или не самому приготовить, а как раз-таки заказать для того, чтобы удивить свою половинку. Или же просто сделать так, полуфабрикатик, и дальше приложить уже все свои руки. Но мой совет следующий. Не получается ни то, ни другое. Можно с доставкой. Например, от ОК-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by, и вы их удивите.
2: Да, но прежде чем приедет этот пирог, ОК-пирог, его надо выиграть, это пройдет время, ну и так далее.
1: Ну давай так, ну сгустила краски уже полностью.
2: А я хочу сейчас, потому что здесь и сейчас праздник, сегодня, завтра уже будет не так вкусно.
1: Да, мой шеф, я готов, мой шеф. Говорите, что надо, мой шеф.
2: Здесь и сейчас надо готовить.
1: Прямо.
2: Потому что сегодня каждую белорусскую семью ждет праздничное чаепитие. И для этого отлично подойдет заливной пирог с яблоками и брусникой.
1: Я мотанулся за тем и за другим, у меня уже все готово.
2: Выбегай, Володя. Это вообще, знаешь, чем хороший рецепт? Потому что он идеален для детей и для пап, которые не умеют готовить.
1: Его нельзя испортить, говори так.
2: Ну, можно испортить. Можно забыть в духовке.
1: Можно
2: перевернуть, ну, таймер надо ставить. Эту кастрюлю с тестом.
1: Идти, я знаю, идти, вручать, споткнуться и уронить.
2: Ужас, и вы весь вечер будете мыть кухню. Но давайте не будем эти жуткие картинки рисовать.
1: Все о хорошем, только о хорошем.
2: Как говорят, отменяю, да, вот эту всю плохую историю. Только хорошее.
1: Все хорошее, давай.
2: Мы рассказываем вам рецепт. Я, как всегда, добавляю что-то лишнее, что не входит в состав этого пирога.
1: Ах ты!
2: Вы догадываетесь, присылайте ответы либо в Вайбер, либо Телеграм по номеру.
1: Ну, 8029-1010-307. И что самое интересное сегодня будет? Первое сообщение, и если оно правильное, оно будет победное.
2: Ну все, поехали, начинаем готовить.
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, для приготовления праздничного пирога с яблоками и ягодами нам понадобятся яблоки, брусника, может быть, клюква, что вы найдете в магазине, сахар, корица, бок чой, сметана, яйца, сливочное масло, обязательно пшеничная мука, разрыхлитель теста и ванильный сахар. Что здесь лишнее? Я пытаюсь вас запутать, но я уверена, что вы справитесь.
0: Вкусно и ароматно. Как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: С 19 по 22 октября в Кополе состоится осенняя ярмарка. Огромный выбор рыбной продукции – копченой, соленой, свежемороженой, саженцы, мед и фермерские продукты по отличным ценам. Ждем вас на центральной площади города. Приходите всей семьей. Закупайтесь на зиму.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Что не так у шефа?
1: Ну что, Володя?
2: А я с божьей коровкой.
1: А я вижу.
2: Видишь?
1: Я подумала, что это паук, а это божья коровка.
2: Это божья коровка к нам прилетела.
1: Ну, хорошая.
2: Видишь, тоже мамочка.
1: Хорошая новость.
2: Да?
1: Да, будет у нас и новость хорошая, и вообще это примета великолепная. Только я не знаю теперь, как ее и чем кормить.
2: А, домашнее животное новое у меня. Мне хватает, лети на небко, там твои детки,
1: в общем,
2: кушают котлетки.
1: Друзья, мы не сошли с ума, мы на Минской волне действительно проводим этот праздничный вечер, готовим что-то вкусное, раздаем подарки и общаемся с божьей коровкой.
2: Да, ну и, конечно же, с нашими слушателями, потому что у нас в нашей игре «Что не так у шефа» только что был самый простой и самый, наверное, вкусный, да,
1: я
2: даже не знаю.
1: Праздничный
2: пирог. Праздничный пирог, да, но я к чему? Я к тому, что, во-первых, просто, во-вторых, ну, была загвоздка одна. Причем мы очень сильно хохотали с Викой. Почему? Потому что, возможно, кто-то не знает, что бак чой, да, это не лозунг какой-нибудь и не крик боевого китайского, значит, или японского ниндзя. Нет, это просто китайская, ну, капуста.
1: Капуста, да. Бок чой называется.
2: Бок чой.
1: Что только вы не
2: написали.
1: Практически были все приличные слова. Это уже меня радует. И бок чой, и почевки, и бухчоли, и пак чой. В общем, ребята, повеселили, посмешили нас.
2: На самом деле, действительно, настроение выше ватерлинии. Но я могу сказать о том, что все-таки нашелся человек, который, во-первых, первым сообщил, во-вторых, правильно написал, ну и, в-третьих, ему повезло. Потому что, думаю, что через несколько дней, когда с ним свяжутся наши, конечно же,
1: редакторы,
2: конечно, да, спасибо большое, что подсказала. Вот, он получит что? Правильно, ок-пирог, но я сейчас назову его имя, зовут его Андрей. И 2739, это последние 4 цифры нашего, его номера телефона, по которому наши редакторы будут с ним связываться.
1: Андрей, мы вас поздравляем, я уверена, что вы великолепно разбираетесь не только в пирогах, которые идут в классическом рецепте с яблоками и с ягодами, а вот бок чой, эту капусту лучше есть отдельно, и, возможно, вы приготовите ее сегодня или завтра у
2: себя. Да не, нашей капусты белорусской ему хватит.
1: Но бок чой тоже вкусная.
2: Да?
1: Да, это китайская, она, правда, чуть дороже стоит, но мы можем себе это позволить.
2: Да, праздник-то. В общем, мы поздравляем нашего победителя и, конечно же, говорим о том, что ок-пирог – это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой, заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
1: Ну а мы совсем скоро вернемся и расскажем, что на этот раз Дональд Трамп сказал своим подписчикам.
2: Да, конечно, будет интересно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Ну что, друзья, на часах 18:47, и если Дональд Трамп чего-то по-настоящему хочет, то законы физики и Конституции начинают тихо плакать в углу.
1: Именно. Действующий президент США выдал очередной предвыборный хит. На митинге у республиканцев в штате Огайо толпа так прямо так воодушевилась его речью, что начала хором скандировать «Еще 4 года! Еще 4 года!» На что Трамп, мой дядюшка, скромно улыбнулся и ответил: «Я бы с удовольствием это сделал».
0: Какая прелесть. Володь, а ничего, что по 22-й поправке к американской конституции один человек может занимать пост президента только 2 срока. Ну, всего, я так понимаю.
1: Да.
0: Его текущие полномочия и так истекают в январе 29-го года. Куда ему еще 4?
1: Ну, Вика, ну какие мелочи? Ну, что такое основной закон? Ну, разве он Дональда останавливал когда-нибудь? Он же переименовал Мексиканский залив в озеро Онтарио. Представляешь, вот так вот взял под аплодисменты вот просто соратников. Но на этом фоне отменить поправку 1951 года, ну так, задачка до вечера. Тем более Трампу сразу, ну, как бы могу сказать, пресса добавила грандиозность их слов. Он же говорил всегда: «Они сойдут с ума». Ну все, вот теперь точно сошли.
0: Но главный аттракцион щедрости был дальше. Трамп пообещал, что если республиканцы победят на промежуточных выборах в ноябре, Америку ждет такой экономический успех, какого еще никто не видел. И чтобы закрепить эффект, пообещал каждому американцу по $5000 от правительства, если партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса.
1: $5000. Похоже, Трамп решил применить, ну, прям-таки проверенный метод. Если инфляция бьет рекорды, нужно просто раздать людям еще больше денег.
0: Ну да, мы ждем, конечно, этих новостей, когда каждый американец получит по $5000. Ну, это же смешно.
1: Ну,
0: вот, понимаешь, вот это сказки
1: Венского
0: леса.
1: Продолжаются.
0: Мы будем их, конечно же, тоже вам читать. Ну а что?
1: Ну, человек барахтается, ничего не сделаешь.
0: Да.
1: Без российского дизеля никуда.
0: Вообще, ни туда и ни сюда.
1: Да.
0: Ну а мы ждем в студии Ян Довбенко вместе с актуальными новостями. Еще целый час проведем вместе с вами. Не забывайте заходить в соцсети, голосовать. У нас уже есть опрос.
1: Да.
0: Мама-блогер.
1: Ой,
0: это хорошо или не очень, по вашему мнению. Обязательно проголосуйте. Но это как дома шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Выбираем любимое.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой проект завершился в Минской области и почему нужно внимательно подбирать одежду.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект межправительственного соглашения о воздушном сообщении с Мальдивами. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ определяет условия полетов, высадки и посадки пассажиров при международных перевозках. Полномочия на переговоры и подписание соглашения получило Министерство транспорта и коммуникаций. Председатель Нижней палаты парламента Беларуси Игорь Сергиенко находится с рабочим визитом в Азербайджане. Председатель палаты представителей ознакомился со строительством агрогородка в Карабахе по белорусским технологиям. Там строят более 400 жилых домов, а также детский сад, школу и агрокомплекс. Это результат договоренности лидеров двух стран. Напомню, Игорь Сергиенко принимает участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
0: К новостям в мире.
1: Министерство обороны Бельгии подтвердило утечку данных до 4000 военнослужащих. Об этом сообщают СМИ. По его словам, военные использовали спортивное приложение через личные телефоны на важных объектах. Глава Министерства обороны отметил, что существуют четкие правила использования таких приложений, однако некоторые солдаты их не соблюдают. Руководитель признал, что полностью удалить информацию из интернета будет сложно. Он объявил о более строгих мерах контроля. Новостям регионов. Итоги областного проекта «Во имя женщины во славу Минщины» подвели в Борисове. Об этом рассказали власти центрального региона. Проект через истории конкретных женщин раскрыл уникальность всех районов области. Награды получили представительницы разных профессий. Это врачи, учителя, инженеры, работники культуры и села. Отдельно отметили номинации «Мудрость поколений», «Единство молодых» и «Материнское сердце». И в завершение выпуска. Одежда может влиять на самооценку молодых людей. Такое исследование провели американские ученые. Они опросили более 300 студентов. Выяснилось, что девушки, чаще юноши, чувствуют уверенность, если им удается самовыражаться внешне. Традиционная одежда дает им чувство достоинства, а хорошо подобранный костюм помогает настроиться на экзамен или собеседование. Специалисты советуют учебным заведениям внимательно относиться к дресс-коду.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, я могу сказать только одно. Третий час нашей прекрасной работы в эфире, конечно же, будет посвящено сейчас нашему с тобой батлу мнений. Что такое мама-блогер и почему это хорошо или нехорошо?
2: Володя, я тот человек, который периодически зависает в соцсетях, как да. и все современные люди. Давайте не будем тут уже говорить,
1: Нет. Все подсматривают во все эти тиктоки и все остальное. Оки.
2: И я хочу сказать, я смотрю, я подписана на знаменитых мам во всем мире и наших белорусских блогеров-мам, которые дают и полезный контент, и интересный, что где купить, и куда сходить. И в целом они выглядят все великолепно. А у них дети уже в 3 года чуть ли не китайский знают. И она ходит вот в этом шикарном халате с перьями. И у нее там белоснежный ковер всегда.
1: Да, и вот эти ресницы, которые делают бурю, да?
2: И она печет круассаны в 7 утра. Я думаю, ну какая супер-женщина.
1: А но это всего лишь монтаж.
2: Неправда, я все равно...
1: Ладно, я не буду сейчас...
2: Смотри, я хочу закончить, что наши женщины, белорусские, в целом, любая женщина... Супервумен. Мы можем абсолютно все и выглядеть шикарно, и наготовить на всю семью, и мужа провести, и мужа встретить, и родить 3 детей. Вот как девчонка родила 3 девчонок, и еще и квартиру президент дал. Вот молодец. И вот додумалась же тоже сделать такой вот в ТикТоке видео такой.
1: Ну молодец, все правильно. Ну, год жен белорусской женщины. Почему нет? И надо же хватать вот прям-таки
2: удачу за хвост.
1: За хвост, конечно.
2: И я к тому, что мы можем абсолютно все, белорусские женщины и в целом. Но кого-то это сильно раздражает, и многие не верят в то, что женщина вот такая красивая, успешная, дети досмотренные. Поэтому мы решили такой опрос сделать.
1: Ну,
2: мама-блогер.
1: Правильно.
2: Вот
1: да.
2: Мама-блогер – это вдохновение или все-таки раздражение для большинства?
1: Ну, я не могу тебе сейчас сказать, потому что я хотел бы почитать вообще-то то, что напишут наши слушатели. Я напомню, 8029-1010-307 – это Viber, Telegram. И самое главное, что, ты знаешь, мне кажется, опять же разделится мнение. Почему? Потому что все девчонки будут писать: «Ой, да, она сможет!» А парни такие: «Да ладно, на нее целая фабрика киношная работает!» Ну, мне так кажется, потому что я, если честно, ну, не верю. Я тут засел немножко за ТикТок, посмотрел. Ого, уже 1.5 часа прошло, да? Ну, правда. А монтаж, озвучка и все... Я знаю просто, я же как-никак актер,
2: ну,
1: поэтому...
2: Ну, ты и актер, и немножко блогер.
1: Да,
2: ты же прямые
1: да.
2: трансляции в ТикТоке ведешь,
1: да,
2: от Минской волны.
1: С другой подписью. Спасибо, вспомнила. Молодец. Вчера я был просто идеален.
2: А это про продуктивность женскую. Мы все всегда везде
1: успеваем. Конечно,
2: а мужчина только одно дело делает, и дай бог хорошо, чтобы он его сделал, не отвлекся ни на что, сконцентрировал свое внимание.
1: Ты про то, что он ходит в гараж?
2: Это тоже, это тоже. Поэтому, друзья, пишите про мам-блогеров. Может быть, вы сама мама-блогер, да, которая
1: кстати,
2: активна
1: да, озвучим,
2: в соцсетях.
1: Кстати, однозначно, такое мнение тоже, потому что, смотри, мы мнение и хорошее, и плохое, а взять кого-то из тех людей, которые вот сияют, знаешь, на я хотел сказать, телеэкране, на телефонном экране, да,
2: ну,
1: вот,
2: да.
1: И спросить у них, как это.
2: Да, пишите,
1: правильно?
2: Правда
1: да.
2: это или неправда, это раздражает вас или, наоборот, вдохновляет. Потому что для многих это как какой-то недосягаемый мир, и чаще всего женщины, ну, поддержат иногда женщин, а есть те, которые, наоборот, осудят и скажут, что-то тут неладное.
1: В общем, мы очень скоро обо всем узнаем.
0: Легко и спокойно.

0: И снова привет всем, кто устроился поуютнее в эфире «Как дома шоу», и мы с Володей спорим про блоги молодых мам.
1: Да,
0: я
1: есть
0: вот,
1: такое.
0: Например, настаиваю, что это очень круто. Ну, во-первых, это мощная поддержка.
1: Угу.
0: Женщина в декрете часто заперта в четырех стенах, а тут целая комьюнити. Ты видишь, что не одна сталкиваешься с кризисом трех лет, да, двух лет, одного года, бессонными ночами. Во-вторых, это же кладезь пользы, лайфхаки, обзоры игрушек, где что купить, советы врачей, ну и картинка из эстетичная, глаз всегда радуется.
1: Стой. Вот в том-то и дело, Вик, что картинка слишком эстетична. Это идеальная жизнь. Ну и ну, рилсы, и сторисы, все вот это вот такое, знаешь, оно вызывает невроз. Особенно если молодая мама, ну, которая смотрит этот блог, она посмотрела блог, да, там все красиво, все эти, а посмотрела на свою на прихожую, подумала, у меня тут не так-то чисто, как в этом, что-то со мной не так, да, ну и что дальше? А во-вторых, смотри-ка, эксплуатируют детей. Та
0: чего
1: еще
0: это?
1: Или тот. Спокойно, та или еще тот, понимаешь, не может ложку держать, а ее уже или его уже прям-таки на всю страну транслируют, прям на миллионную аудиторию. Без его согласия, на секундочку. Это нормально?
0: Ну, во-первых, не все показывают только идеальность. Я подписана на некоторых блогеров, которые, ну, обычной жизнью, человеческой живут.
1: Хрущевки?
0: Все, да, и в хрущевке, и даже в домах разных. Я, ну, кстати, мне очень нравится такой контент,
1: вот я не
0: потому
1: видел,
0: что там не вылизано. Там,
1: да?
0: Там вот реал лайф.
1: Интересно.
0: Я смотрю
1: надо порыскать.
0: Мне от этого спокойнее всегда. Ну, не все, понимаешь, идеальные. Вот я не идеальная, когда я смотрю...
1: Так, а мне почему-то кажется, вот как мы с тобой сказали, все вот прямо вот, понимаешь, ну, такого, знаешь, перо такого идеального художника, прям постмодернистского.
0: Это, Володя, ты смотрел старые рилсы, когда действительно, как только появились вот эти рилсы, блогеры, стал контент вот
1: и все вот это вот золотое, унитаз золотой, прямо...
0: Уже не так.
1: Уже
0: ну, нет. Много обычных людей, которые
1: скинь
0: снимают ролики.
1: Ссылку.
0: Обязательно пришлю. Обязательно.
1: Ладно.
0: Они, кстати, и вкусные рецепты, вот я записываю себе, готовлю.
1: Ну, а я, нет, я все-таки у мужиков прошу рецепты. Они такие, они не, у них минимум текста, понимаешь, говорит, брат, возьми
0: кусок
1: и сделай
0: мяса.
1: Вот так, да, и все, понимаешь, а не это. А вот тут нужно вот это, а посмотри температуру, и тут маслица правильная должно быть. Раздражает.
0: Ну, неправда. Сейчас контент вообще очень узконаправленный, и ты сам понимаешь, что соцсети тоже подкидывают тебе тот контент, который ты смотришь.
1: Понятно. Я, может быть, действительно не полностью озрел все вот это вот, да, то, что там про материнство и про идеальный мир женский. Мне все-таки больше нравятся мотоциклы и гаражи. Но
0: ты не целевая аудитория.
1: Вот. Но иногда проскакивает, понимаешь? И проскакивает почему-то все вот это вот розовое в перьях.
0: Вот я расскажу. Я подписана на известную блогершу белорусскую нашу. Все знают ее. Она недавно родила. 40 лет. 40 на секундочку третьего ребенка. И я вот, знаешь, таким интересом наблюдаю за ее контентом.
1: Ну, ну роды что в эфире не было, хоть надеюсь?
0: Нет,
1: ну,
0: не было такого, но, вот ну, Володь, ну, ну, ну...
1: А вдруг? Я ж не знаю.
0: Фильтры все равно существуют.
1: Для, понимаешь, хайпа или чего там, как там, хайпа, да, вот это вот. Они все что угодно могли поставить. Камеру прям вот...
0: Могли.
1: Ладно,
0: но
1: все.
0: Но не поставили.
1: У нас есть еще о чем поговорить, тем более, что нам уже написали.
0: Ну, вот, например, давай-ка. Кристина написала, ну. Я благодаря блогам поняла, что после родов жизнь не заканчивается. Смотрю на мам, которая путешествует с грудничками. И сама решилась на поездку. Для меня это чистый глоток воздуха и мотивация.
1: А вот, хорошо, ладно, вот и стресс. Павел написал. Это мужской взгляд. Он говорит, жена насмотрелась этих блогов, а потом требует, чтобы мы жили как в кино. Вот я же тебе про это и говорил. То есть фотосессию в стиле old money, понимаешь, подавай. На завтрак авокадо. В общем, ну, нереально, все бесит. Просто в декрете нужно отдыхать, а не пилить контент.
0: Ну, пилить контент — это уже личный выбор матери.
1: Хорошо,
0: хочет она этого или не хочет.
1: Но она же не одна живет, правильно?
0: Ну, правда.
1: Она же с этим человеком живет. Он пришел с работы, а на косточка от авокадо на ужин.
0: А я тебе знаю, что хочу? Ну. Я вспомнила вот эти знаменитые фотосессии в студиях.
1: Ой,
0: в одинаковых
1: браво,
0: свитерах.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Же испытание для многих мужчин. Когда жена говорит,
1: я прошел это испытание.
0: Идем в пижамах фотографироваться.
1: А у нас
0: в студию.
1: Были майки.
0: Ну вот, в общем, друзья, пишите.
1: Я прошел это испытание.
0: Вот выскажитесь, выплесните всю свою боль.
1: Давайте, а мы свободу вашим нервам дадим.
0: Да, 8029-1010-307 Вайбер и Телеграм.
2: Как дома шоу на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Ой, тему мы сегодня затронули. Мамы-блогеры вас раздражают или они вас вдохновляют?
2: Ну, могу тебе сказать, опять же, боевая ничья. Вот я посмотрел, как со стороны мужчин, так со стороны женщин есть к нам сообщение, которое, в принципе, для меня, да, как открывает душу, так и, наоборот, закрывает ее.
1: Но вот мнение от Алины, нашей слушательницы. Раньше раздражали идеальные мамы, а потом я просто почистила ленту, отписалась от тех, кто бесит, и подписалась на юмористические блоги про материнство без прикрас. Теперь только смеюсь и расслабляюсь.
2: Ну, правильно. Я считаю, что самое главное – это беречь свой покой. Ну, правда же. По мне, для меня, семья, которая вот проводит время вместе, да, иногда даже можно на показ, но иногда все-таки больше как-то комьюнити. Вот,
1: и... Ну, Володь, ты просто тот человек, который ничего не выставляет никогда. Вообще. Ничего.
2: Ну, ладно, хорошо.
1: Твое мнение тут как бы не совсем будет, скажем...
2: Ну, хорошо, но 100% правильное.
1: Среднее, да. Потому что сегодня мы живем в то время, когда многие выставляют контент. Кто-то даже плачет на камеру, кто-то рассказывает о проблемах, кто-то делится переживаниями, и это тоже правда.
2: Ну, это же перенасыщение.
1: Для тебя, вот, ну, человека, который максимально закрытый образ жизни ведет, это, ну, конечно, перебор.
2: Да, так я говорю, это перенасыщение просто, поэтому у меня все направлено только в несколько моих сфер, русл, там, неважно, как это будет называться, для того, чтобы не перегружать мозг.
1: А я расскажу про другое. Все-таки мы женщины, мы немножко такие сороки, вороны, повторяшки, обезьянки.
2: Ой,
1: мы очень любим посмотреть, где скидки, где кто что купил, косметика, для детей одежда, где что. В общем, мы вот этот контент, он подтягивается так или иначе для многих мам, потому что мы следим, что сейчас актуально, модно. Потому что время настолько быстро летит, и, во-первых, дети быстро растут. Ты подписалась на блогера, у которой ребенок, ну, примерно твоего возраста. Это же очень удобно. Она говорит, ага, вот у тебя ребенок пошел туда-то, туда-то, он занимается там греблей, он занимается курсами китайского языка и еще чем-то. И ты такой думаешь, так, мне тоже надо это. И это нормально абсолютно, не потому что я повторяшка, а потому что это, ну,
2: сейчас... Ты думаешь, это не устроит такой, знаешь, снежный ком, который будет набирать
1: нет,
2: обороты.
1: Ну ты же в состоянии проанализировать, что надо, что не надо твоему ребенку.
2: То есть для меня, ну хорошо, да. То есть я могу тебе сказать, что воспитывая детей, ну то есть как бы у меня аж двое, поэтому я знаю, что в принципе, что нужно, я уже знаю, я испытал это на первом. Слава богу, все хорошо, так что второй идет по стопам. Я к чему? Я к другому, что я привел вывод. То есть вы вот эти вот повторяшки, все остальное, да, маленькие обезьянки. Я представляю, что будет. Раньше бабушки сидели на лавочке перед подъездом, да, и вот это вот, вот. А сейчас бабушки что, они будут молчать?
1: А сейчас бабушки тоже ведут ТикТок. Я видела и в трессе, и в ТикТоке бабушки везде активны. Вот как раз-таки аудитория тоже хорошая.
2: Да, мне просто интересно.
1: Я смотрю распаковки. Я смотрю распаковки от многих бабушек, мне очень нравится.
2: Новый костыль?
1: Это вообще, Володя, ну это вообще тема другого нашего батла.
2: Ладно, да, у нас еще подведем итоги.
1: В общем, материнские блоги, они должны существовать. Они должны нас вдохновлять. Не хочешь смотреть? Не смотри, Володя, я тебя не заставляю. Мы, девушки, конечно же, будем смотреть. Мы желаем здоровья, удачи, много денег всем мамам, потому что это терпение, это выдержка. Но блоги пусть они существуют, чтобы нас тоже немножко подстегивать.
2: Я смотреть не буду, но иногда подсматривать хочу.
1: Да, ну и рецепты, понимаешь, это тоже без них никуда. Вечером всегда хочется что-то вкусное приготовить.
2: И мы очень скоро расскажем рецепт хорошей погоды.
1: Именно, друзья, оставайтесь с нами. Через несколько минут от Белгидромета самая актуальная погода будет.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: 97.4 FM. О погоде.
1: Ну что, друзья, 15 октября по информации Белгидромета синоптики обещают небольшие кратковременные дожди. Утром и ночью местами слабый туман и гололед. Температура воздуха 1,7 тепла. По востоку при прояснениях заморозки от 0 до минус 3. Температура воздуха днем от 9 до 15 градусов тепла.
2: На эту ночь в Минске у нас плюс 4, плюс 6, неустойчивый ветер, облачность с прояснениями, местами по городу возможно небольшой дождь. Днем же говорят о том, что плюс 10, плюс 12 должно быть. И опять же неустойчивый ветер, облачность с прояснениями и без существенных осадков.
1: Ну что, друзья, прощаемся вместе с вами. Еще раз поздравляем всех с Днем Матери.
2: Да.
1: Успейте поздравить, успейте позвонить и обнять.
2: От нас любимое большое и горячее сердце.
1: Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича.
2: И Вика Красовская. Всем до свидания.
1: Пока.
0: Тепло и уютно, как дома.
3: Ready to spread good vibes? Spread them well. Around the world. Around the world.

0: на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. На Минской волне 20 часов.

0: на «Минской волне».
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 5 градусов выше 0. Днем от 9 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 5 градусов выше 0. Днем от 9 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 5 градусов выше нуля. Днем от 9 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 5 градусов выше 0. Днем от 9 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.